детства вовсе не повод печалиться. Одинокие люди все чаще встречаются, в суете прожигая дни, остаемся совсем одни, и по этой причине нетрудно отчаяться.

что-то утаил, что-то не сказал, а хотел сказать о многом. Чувства все мои выдадут глаза, ты же мне дана.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла. В столице воздух прогреется до 26 градусов. В Бресте до 23. В Гродно сегодня плюс 22.
1: Доброе утро!

0: Я. Радио Рокс.
1: Если с клёна опять оборвался листок,

Сердце, сердце, несдержанное ты мое. Сердце, сердце, куда несет тебя опять? Сердце, сердце, смеется, плачет и поет. Сердце, тебя не удержать. Днем и ночью оно бьется, нет на отдых разрешения. Тот о нем всерьез печется, кто, застыв в оцепенении, понял вдруг, что сердце стало за мир, мир и солнце.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла. В столице воздух прогреется до 26 градусов. В Бресте до 23. В Гродно сегодня плюс 22.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла. В столице воздух прогреется до 26 градусов. В Бресте до 23. В Гродно сегодня плюс 22.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рок.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла. В столице воздух прогреется до 26 градусов. В Бресте до 23. В Гродно сегодня плюс 22.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла. В столице воздух прогреется до 26 градусов. В Бресте до 23. В Гродно сегодня плюс 22.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели.
1: Наш неумолимый календарь показывает 21 мая, ну и, соответственно, четверг сегодня.
2: Ой, четверг?
1: Да.
2: Ой, слушай, захотелось сразу рыбных котлет, захотелось все помыть, потому что четверг, он обычно чистый. В общем, друзья, освобождайте время для выходных, сегодня можно многое-многое успеть. Ну, во всяком случае, листануть с нами календарь.
1: Да, многие праздники сегодня можно отметить. Вот православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это праздник, который отмечает на 40-й день после Пасхи.
2: Да, серьезный праздник. А еще сегодня Международный день чая, друзья. Главным инициатором этого дня была Индия, которая в 2005 году на Шри-Ланке провела первое празднование. Вот такое мероприятие организаторы стремятся рассказать о значении этого напитка, о роли его в жизни людей. В общем, действительно, тут невозможно не согласиться. Чай – важная часть культуры, истории и экономики. Не знаю, как вы, а мы с Андреем очень любим этот напиток.
1: Всем чаеманам большой-большой привет. А также сегодня отмечается Международный день космоса. Загадки и тайны космоса, конечно же, волновали и продолжают волновать лучшие умы человечества. И самые ранние астрономические изучения проводились вообще еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. Ну, а идея праздника принадлежит американскому астронавту Эндрю Томасу. И эта идея, кстати, ему пришла в подходящей обстановке на борту орбитальной станции
2: МИР. Да,
1: ну, так и было. Сегодня можно отметить этот праздник тем, что полюбоваться бездонным космосом, сияющим ночным небом. А можно и в планетарии с семьей сходить.
2: А можно, между прочим, помедитировать и представлять себе вот эти вот космические пространства. Все, почему я про медитацию? Сегодня отмечается Всемирный день медитации. Это время, друзья, когда стоит уделить себе немножечко того самого времени и изучить такой способ расслабления и отдыха, как медитация. Кстати, появился он, как и чай, чайная церемония в Древней Индии. Главный плюс медитации – это доступность каждому практически в любом условиях. В общем, самая главная цель этого процесса – очистить ум от негативных и тяжелых мыслей. Кстати говоря, многим из нас не помешает.
1: Ну, а еще можно отдохнуть и очистить ум при помощи творчества, потому что сегодня отмечается День музы и вдохновения. Хочется пожелать всем нашим слушателям вдохновения, ну и, конечно, наслаждения через искусство.
2: Ну, между прочим, музами всегда были какие-нибудь симпатичные девушки для своих там, не знаю, художников, поэтов.
1: Вот несправедливо.
2: Которые... Ну,
1: есть музы, это симпатичные девушки.
2: А есть мужи.
1: А есть музыки, это совсем другие ребята, про которых никто не вспоминает.
2: Ничего, про них мы когда-нибудь вспомним в творческой среде, например, в следующей. А еще сегодня, Андрей, смотри, день обмена талисманами. Сегодня люди с хорошими пожеланиями могут подарить друг другу какие-нибудь амулеты, и тогда они будут обладать вообще особой силой. Кто-то обменивается талисманами с самой удачей. Вот я бы сегодня, госпожа удачи, тоже что-нибудь подарила. Пока не приготовила что, но к обеду обязательно что-нибудь придумаю.
1: А себе кроличью лапку какую-то на удачу повесила,
2: да?
1: Ну, а если в историю заглянуть, то можно несколько интересных событий найти. В 1853 году в Лондоне был представлен первый в мире аквариум.
2: Ух ты, здорово! А еще в этот день, в 1904 году, друзья, в Париже была основана Международная Федерация Футбола, ФИФА.
1: ФИФА, ну, конечно, замечательно. Новость для тех, кто ждет с нетерпением наступающего чемпионата мира по футболу. Ну, а мы ждем информации от звезд. Они уже на печатной машинке нам там предоставляют свои указания. Осталось только слетать к ним туда и эти указания забрать.
2: Да, друзья, вернемся буквально через несколько минут. Ну, а вы оставайтесь здесь, на Радио Рокс, где с вами до 11 останутся веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме» Андрей Асимович
1: и Наташа Ладынина.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.
3: За осенью красное лето придет. Зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

билет. Нам уже купить невозможно, стало по-другому вокруг. Нам не спать над школьной тетрадкой, и уже не сможем, подруг, за косички дергать.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня нужно найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров.
0: Гороскоп.
1: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
2: Тельцы, сегодня выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
1: Дорогие близнецы, вложение средств в первой половине дня обещает быть выгодным.
2: Раки, решающее время. Подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг.
1: А вот вы, дорогие львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
2: Девы, день хорош для работы в группе. Сегодня велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
1: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов, а не давите на чувства.
2: Бывает и так. Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития. Пользуйтесь моментом.
1: Дорогие стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
2: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
1: Водолеи, внимание, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
2: И, наконец, рыбы. Сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовут уважение у ваших окружающих и коллег.
1: Ну что ж, друзья, и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: на подъеме.
1: Наташа, вот хочу тебя спросить, какой функции не хватает в твоем автомобиле? Вот по твоему субъективному мнению, что бы добавила еще?
2: Я бы с удовольствием крылья добавила. Газанула и взлетела бы, знаешь, чтобы пробки облетать по утрам.
1: Ну это ты так с плеча прям рванула.
2: Ну а как ты хотел? Ну ты спросил, я ответила.
1: Фантазерка такая.
2: Максималистка.
1: Но следующая новость удивит автолюбителей, потому что некоторым в голову даже такое не приходило. В общем, компания Huawei придумала умные фары для автомобиля. Ну
2: так.
1: Что тут такое? Умные фары, да? Во-первых, они автоматически корректируют цветовую температуру в зависимости от окружающей среды для того, чтобы было все видно и удобно. А также есть дополнительная функция световой ковер. Она учитывает изгибы дороги и формирует изображение без искажений.
2: Вот
1: тоже полезная
2: функция. Этого прям не хватает,
1: да?
2: Ночью, конечно.
1: Но самое классное и прикольное что? Автомобиль может стать и кинотеатром на природе. То есть эти фары могут транслировать спортивные матчи, отображать информацию прямо на дороге перед автомобилем и смотреть фильмы тоже можно при помощи этих фар. В общем, приезжаешь на природу, да. Натягиваешь тент какой-то или становишься напротив какой-нибудь белой стеночки и, пожалуйста, смотри со своей второй половинкой или с друзьями хорошее кино или же какую-то полезную информацию читай. Вот до чего дошел прогресс.
2: Мне кажется, у нас рубрика «Верю, не верю» наступила немножко раньше, чем мы запланировали.
1: Но
2: это такую, правда?
1: Такую функцию любой автомобилист себе бы пожелал, да? Для того, чтобы удивить окружающих и перед друзьями выпендриться тоже можно. Смотрите, мол, какие у меня замечательные фары. В общем, я думаю, что эта новинка распространится. Сейчас она достаточно дорого стоит, пока стоимость не озвучили этого всего дела. Но если это станет массовым явлением, то скука долой, это точно.
2: Слушай, ты меня спросил, какую функцию еще бы добавить? Я вот про фары-то оно хорошо, про крылья тоже. А я вот сижу и думаю, а пусть бы еще и хлебопечка работала, что ты едешь на дальнее расстояние. Тебе, пожалуйста, и пирожки, и вот и драничек ты съел. Ты представляешь,
1: так
2: какой
1: домой кайф? Тогда заходить незачем, потому что тут тебе и кино, тут тебе и хлебопечка.
2: Ну,
1: а
2: класс.
1: Если надо, улетел от всех куда подальше.
2: Слушай, ну отпуск скоро. Почему не помечтать, что можно бы и так было попутешествовать?
1: Но вот, в любом случае, наши мечты уже становятся где-то и реальностью. Рады за это.
2: Вселенная услышала? Хлебопечку. Давайте хлебопечку нам в машину. Спасибо тебе, Андрюш, за такую чудную новость, друзья. Но еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро! В Беларуси снижается ставка рефинансирования. С 1 июня она составит 9,25%. Кредиты для населения станут более доступными, а вот проценты по новым рублевым вкладам упадут. С августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Например, въехать туда можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили, а под Минском заполнили водой слаломный канал. Гидротехнический объект под Ждановищами создавался как точная копия знаменитой олимпийской трассы в Мюнхене и служил ключевой тренировочной базой для сборной Советского Союза по грибному слалому. Долгие годы он не эксплуатировался, существовал как сухая река.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями. Сегодня в республике зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 30 тепла, в столице воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно сегодня плюс 22.

0: прожарка. Все остальное мне не важно.
1: На подъеме. Рокс.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что «кислый», «киснуть» или «квас». Сегодня, друзья, интересные факты про кисель.
1: Все про все.
3: Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне известен даже овсяный суп под названием жур на основе киселя. Такой суп делают даже с салом.
2: Ох, как интересно. А вот сладким, друзья, кисель стал абсолютно недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был просто кислым на вкус.
3: Ну а совсем скоро узнаем, откуда взялось выражение «седьмая вода на киселе» и какой способ подачи киселя считался самым изысканным.
2: Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
1: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжаем наше утро и рассказываем, что происходит на столичных дорогах. Загруженность оценивается в 3 балла на данный момент.
2: Традиционно в это время уже горячо на улице Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до Кунцевщина 32.
1: Также будьте внимательны на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до Притыцкого.
2: Придется притормозить на улице Седых, Кидышка от Карбышева до Филимонова.
1: И небольшой затор есть на МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
4: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт, продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
5: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
6: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот ты знаешь, Андрей, сейчас мне почему-то в памяти какие-то такие картинки из детства стали всплывать. Вот утро, мама готовит завтрак, папа читает газету, на кухне вкусно пахнет, солнечный свет в окне. Но это было в детстве. И вот и почему-то радиоприемник обязательно играет, пионерская зорька, вот в 6 часов вот эти вот точные позывные времени. Так. Да. И я вот в

0: процентов, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-329-66-66.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат приносить дожди, грозы и порывистый ветер. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Так, сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8.08, хоть ты желание загадывай, друзья, это Радио Рок, с вами утреннее шоу «На подъеме», а в студии ведущий Андрей Симович.
2: И Наташа Ладыгина, да, друзья, сидим, попиваем тут чаек, кофеек, вспомнили детство, действительно, и бабушки блинчики на завтрак были вкусные, но сегодня-то спрашиваем вас, как ваше утро проходит, проорал ли ваш будильник сегодня на ухо вам, сколько раз, кстати, какой рингтон

0: стоит. Успели ли поменять, я не знаю, носки со вчерашнего? Кто-то, может, рухнул, в общем, чем был и заснул.
1: Хотим попасть в ваш ритм утренний и создать ваше утреннее настроение, но перед этим должны знать, что же у вас сейчас происходит. И вот Наталья пишет. Сначала скандал с мужем, это стандартное утро, из-за того, что кто ведет ребенка в сад. Потом кофе, но уже холодный, я уже на взводе. Ну и каждое утро одно и то же. Ищу носки, думаю, как сбежать в лес, никого не видит, но потом завожу машину, сажусь и еду на работу.
0: Слушайте,
1: Это период как... надо пережить.
0: Нет, надо что-то с этим сделать. Надо с вечера договориться, надо какой-то, я не знаю, график, дежурство. Ребят, давайте я к вам приеду, все.
1: Другое предложение. Берете ребенка, садитесь, играете в какую-то настольную игру.
0: С
1: кто
0: утра,
1: проиграл?
0: Да?
1: Нет, вечером, вечером.
0: Вот так, да.
1: И ребенку игра, и вам азарт, и по-честному,
0: пожалуйста,
1: определяете, кто завтра
0: работает. Нам даже Ирину
1: работает,
0: Аллегрову сюда звать не надо, которая, я тучи разведу руками.
1: Точно,
0: вот
1: мы уже развели, да.
0: Владыгина все уладит.
1: Порешали.
0: Да, Таня написала: «Доброе утро, мои дорогие любимые ведущие. Интересная тема сегодня, Таня, спасибо большое. Начинается у меня утро в 6:30, этот будильник звонит, но Танечка не спешит подниматься, она остается и в 7, потому что с 6:30 до 7 она делает зарядку. А в 7 утра она что? Скачивается на еду. Ладно, не понимаю.
1: Это
0: хорошо.
1: Местный диалект какой-то.
0: 7:20 себя приводит в статус соответствия. Вот, потом садится в машину и с удовольствием участвует в дорожном движении, я так понимаю. А до работы, кстати, Татьяна добирается целых 75 километров, поэтому я целый час слушаю вас с удовольствием. Таня, вы сейчас в пути.
1: Ну, серьезное расстояние.
0: Давай Тане привет передадим.
1: Татьяна, большой-большой привет. Все. Долетайте по-быстрому на работу и хорошего вам настроения сегодня. Ну, и вот Антон написал нам, а я проверяю почту с телефона, пока чищу зубы. Иногда ставлю лайки в Инстаграме еще с закрытыми глазами. Вот какой социальный человек, да? Глаза разлупить не успела, а уже лайки полетели.
0: Так, Серега написал. Вот, молодцы мужики, какое утро, такое и сообщение. Проснулся, умылся, оделся и бегом
1: свободен,
0: на работу.
1: Да.
0: Забыл. Всегда стакан или два ледяной воды. Серега.
1: Стакан с утра забывать нельзя. Ни
0: ледяной.
1: В коем случае. Вы же что, не знаете?
0: Стресс же для организма. Вообще говорят,
1: конечно. С утра все-таки... стакан и день свободен. Вот так же говорят вроде.
0: Неплохо. Так, Олег написал, что встаю за 20 минут до выезда, прямо в кабине просыпаюсь. А, он у нас дальнобойщик,
1: вот.
0: Молодец. Никакого душа, только ледяная вода из канистра на лицо, чтобы глаза открылись. Не завтракаю, сразу за руль. А интернет включаю только, чтобы навигатор обновить и погоду глянуть. В детстве меня будил запах маминых блинов из печи в деревне. А сейчас рев мотора и будильник в 4:30. Но романтика осталась всем шершавенькой.
1: Вот класс. Нам интересно профессиональное утро некоторых людей, потому что и вахтовики как утро встречают, да, а, допустим, те же стюардессы или же проводники поездов.
0: А утро балерины, представляешь, с чего начинается, а?
1: Ну, наверное, с банана какого-то, с йогуртом.
0: Я думаю, с растяжки. Ладно, друзья,
1: балерины,
0: пишите нам. Расскажите нам, как вы проводите свое утро, из чего оно состоит. 699-102-1 с кодом 33. Это наш вайбер.
1: Радио Рокс М. Это наша страница ВКонтакте.
0: Ну, вот вам, пожалуйста, не затейте или вы цифры 8-017-363-10-13. Золотой ключик. Приходите к нам в гости.
2: Рокс на подъеме.

0: Слизиночкам
1: на подъеме.
2: Слизиночки собирать не будем, собираем улыбки, потому что через 6 минут будут и настоящие новости, и одна ненастоящая.
3: Да, друзья, с ними вам придется разобраться, но это будет немножко позже. А звоните 8017-363-1013, будет возможность поиграть. Ну а мы бежим на дороге столицы. Ох, что там творится!
1: Дорожная обстановка.
2: Умеешь ты интригу запулить?
3: А что я,
2: творится?
3: Я как увидела все, мне прям сразу стало дурно.
2: Женщины впечатлительные. 6 баллов всего, друзья, но движение, да, можно согласиться с Наташей, затруднено.
3: На МКАД от Воупшасова до Партизанского проспекта 1:20 простое, ребят. 4 километра в час. Вот так двигается поток машин.
2: Кто-то на работу сегодня опоздает. На Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова есть пробка на 7 минут и скорость потока 10 километров в час.
3: Придется задержаться на Кидышко от улицы Калиновского до Филимонова, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на улице Громова от Сергея Есенина до Слободской, также тяжело на Сурганова от Якуба Колоса до Независимости, на улице Ленина можно улыбнуться водителю проходящей машины, особенно от Интернациональной улицы до Кирова у вас будет целых 5 минут, ну и на 6 минут застрянете на МКАД от улицы Козинца до Игуменского тракта.
2: Слушайте Радио Рокс и объезжайте крупные пробки.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
7: Завжди тут цены цуд. Сыр «Белорусское золото» 13,59 за килограмм.
5: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
8: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
9: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
0: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Прямо сейчас найдем самого недоверчивого человека в нашей стране, который не поведется на фейковую новость. Или поведется, проверим.
2: Ой, кто с кем поведется, а того и наберется.
1: Вот
2: знаете, друзья,
1: правда.
2: Приходите лучше ко мне в гости. Я вас вообще не собираюсь обманывать. Расскажу вам все как на духу. Три новости готовы. Я, конечно, знаю, какая фейковая.
1: Как цыганка
2: фейковая.
1: Сейчас заманила.
2: Да, дай погадаю. Дай, дорогой, заходи в гости. 8017-363-1013.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Елена.
2: Ну, Елена, без улыбки к нам нельзя в студию. Ну-ка,
1: да.
2: Давайте.
3: Его. А я с улыбкой.
1: А у нас улыбка ехидная, потому что мы по долгу службы должны вас обмануть, Елена, уж простите.
2: Так, Лен, смотрите, первая новость у нас вот какая. Американским ученым удалось создать искусственные яйца, из которых успешно вылупились здоровые цыплята. Таким образом, компания приблизилась к возрождению гигантской птицы Моа.
1: Вот
2: хотят какую птицу они хотят возвернуть.
1: Ждем новостей. Вторая новость из Великобритании. Там радиостанция по ошибке объявила о смерти короля. Ни больше, ни меньше.
2: Я вот просто...
1: Все в шоке были.
2: Нашим коллегам там в Великобритании просто искренне сочувствую.
1: Кто-то без премии остался.
2: Ну, бывает так. Ну что, или без головы.
1: Может быть.
2: Король все-таки. Так, хорошо. Ну и третья новость. На Мальдивах вводят обязательный досмотр чемоданов на экопластик. И с 1 сентября власти Мальдив забирают у вас прямо вот в аэропорту зубные щетки, салфетки влажные, тюбики, и вместо них выдают бамбуковые.
1: И авоськи, аналоги. Скорее всего.
2: Вот, такие новости. Лен, что скажете?
3: Первое мне не очень.
2: Не нравится, да?
1: Так.
2: Так, хорошо, смотрите. Американским ученым удалось создать искусственные яйца, из которых успешно вылупились здоровые цыплята. Эта разработка заняла около 2 лет. Значит, известная компания утверждает, что технология эта поможет воскресить, как я уже сказала, гигантскую птицу Моа. Напомню, что птица эта обитала на территории Новой Зеландии, достигала более 3 метров в высоту и весила более 200 килограммов. Моа откладывала яйца, которые по размеру превосходили яйца любых ныне живущих птиц. Вот. По оценкам ученых, их объем был примерно в 80 раз больше куриного яйца и в 8 раз больше яйца страуса Эму.
1: Вот
2: я
1: так.
2: Вот думаю, нам бы такое одно яйцо на год хватило бы омлет делать.
1: Я вот думаю, делаешь ты омлет из этого яйца, стук в дверь и заходит птица Моа к тебе в квартиру, и тут уже не отвертишься.
2: Такая, я тут в садик
1: а ну-ка, ребенка сюда.
2: Отдавала. Да. Ну что, поверили, Лен, нет?
3: Как-то не очень.
2: Так себе, да?
1: Хорошо.
3: Это яйцо было как раз вот на сёмуху.
2: Ага.
1: Вот.
2: Хорошо.
1: Хороший довод. Ну вот вторая новость про британскую радиостанцию. Одна британская радиостанция по ошибке объявила о смерти короля Карла III. В прямом эфире зазвучал записанный заранее ролик с трагической вестью. Ну, такие ролики готовят все СМИ,
2: да?
1: На всякий случай. И трансляция неожиданно прервалась 19 мая днем, и в радиоэфире зазвучали голоса ведущих. Они сообщили о кончине монарха, включили гимн «Боже, храни короля», но вскоре принесли извинения за случившееся, и представители медиакомпании рассказали, что ложное объявление было всего лишь результатом компьютерной ошибки.
2: А что, друзья, я вот с пониманием, между прочим, знаете, у нас тут тоже иногда происходят, не такие, конечно, казусы, но всякое бывает, техника иногда дает сбой, понимаете? Лен, поверили, что вот так, про короля-то?
1: Долго они... жить будет, значит.
2: Конечно.
3: Да-да-да.
2: Верите, да?
3: Может быть, конечно.
2: Ага, хорошо. Ну и то, что на Мальдивах вводят обязательный досмотр чемоданов на экопластик, вот я вам расскажу. Я уже сказала, что забирают и зубные щетки, и салфетки, и тюбики, взамен дают бамбуковые аналоги. На провоз более 3 запрещенных предметов путешественникам грозит экологический сбор в размере $50. За пластиковые бутылки на экокурортах вообще штраф $200.
1: Ух ты.
2: Только можно в стекле воду пить или все остальное. Министерство туризма пошло на такой шаг ради спасения коралловых рифов. При этом крупные отели уже пообещали компенсировать гостям неудобства бесплатными спа-процедурами.
1: Вот так вот.
2: Вот так вот.
1: Ну что-то нужно делать, чтобы
2: молодцы.
1: Сохранять природу.
2: Верите в такую
1: экосистему?
2: Новость?
3: Можно.
1: Возможно.
2: Лен, мы вас плохо слышим. Вы там погромче как-то немножко.
3: Говорю, возможно.
2: Ага, хорошо, спасибо, услышали.
1: Но...
2: Так, иду на Вайбер.
1: Давай, давай.
2: Какая из 3 новостей, Лена, вам показалась неправдивой?
3: Ну вот между первой и третьей.
2: Между первой и третьей. Так,
1: что
2: яйца
1: люди?
2: Или Мальдивы. Так, а тут тоже между первой и третьей, но все-таки больше люди не поверили в новость под номером 1, по-моему. Но вы знаете, что тут
1: в одну корзину яйца не кладут.
2: Нет, я бы сказала, что сегодня примерно в равных долях разделились голоса наших слушателей. Андрей, считай до 3.
1: Поехали. 1, 2, 3. Новость номер
3: 3.
1: Что скажешь, Наташа?
2: А ты что скажешь?
1: Я скажу, что можно поздравить нашу слушательницу.
2: Я вообще в шоке. Да, да? Можно поздравить. Ты понимаешь, счет 4-0.
1: Это победа!
2: Это победа,
1: это
2: Елена.
1: Разгром.
2: Спасибо огромное. Пришли, услышали, победили. Робко, правда, но тем не менее очень весомо.
0: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Комитет госконтроля сегодня проведет горячую линию по вопросам обеспечения товарами сельских жителей. По короткому номеру 191 можно будет сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимой продукции, недостаточным выбором качеством предлагаемых товаров. Правила въезда и пребывания в погранзоне разъяснили в Госпогранкомитете. С учетом изменений в законодательстве необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. А 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. В Беларусь вернули слуцкий пояс начала 19 века. Артефакт выкупил у частного владельца Национальный художественный музей. Показать красоту в экспозиции обещают уже в ближайшее время.
0: Погода.
4: Сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали мороза. Хозяин выносил кисель на порог дома и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Продолжаем знакомить вас с интересными фактами о киселе.
0: Все про все.
2: Старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала, и седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство. Отсюда вот пошло и выражение.
1: Интересно. А раньше, друзья, кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось, сейчас будете удивлены, залить пласт киселя свежим молоком. Представляете, объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек и кисельных берегов.
2: А совсем скоро узнаем, почему с точки зрения физики кисель не ньютоновская жидкость и почему кисель в брикетах времен Советского Союза был вкуснее самого напитка.
1: Если интересно, оставайтесь на Роксе. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
9: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
10: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
11: Завжди тут цены цуд. Чипсы «Лейс», сыр, сметана и цибуля. 3,99 за 140 граммов.
12: Подробности на сайте «Грошек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
13: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Все нормально, спокойно, друзья. В Минске загруженность оценивается в 8 баллов, а это очень серьезные пробки, но сохраняйте спокойствие.
2: Конечно, а что же остается? Ребят, кто сейчас на МКАД от улицы Франциска Скорины до Партизанского проспекта? Просто расслабьтесь. 2 часа и 13 минут. Вот время проезда этого. 3 километра в час. Вот так движется.
1: Что не сделали до этого, время есть доделать. Ну а Партизанский проспект от улицы Селицкого до Ангарской улицы тоже стоит. 20 минут в пробке проведете, и скорость потока 9 км в час.
2: Горячо на Денисовской, Ванеево, от Мельничного переулка до Рокоссовского, на улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на улице Воупшасова от интерната номер 2 до Солтыса. Также можно простоять 6 минут на улице Толстого от Жуковского до Дружной улицы, ну и те же 6 минут проведете на Долгиновском от Орловской до Пригородной.
1: Слушайте Радио Рокс, мы поднимаем настроение даже тем, кто попал в пробку.
0: На подъеме. Рокс.
1: Как и обещал, поднимать настроение будем прямо сейчас, потому что...
3: Хохмачи!
1: Потому что гладиолус
2: мне тоже.
1: Но в нашем случае все немножко по-другому. Слушайте, за авторские права нас не привлекут.
2: Конечно. Так, начало шутки у Андрея. Посмотрим, какую задачку на сегодня он ставит нам, друзья.
1: Начало такое. Если тебя навестили коллекторы, значит...
2: Значит, кому-то нужен.
1: Вот. Везде нужно искать позитив.
2: Если звезды зажигают, да, вот такая отсылочка. В общем, друзья, наши хохмачи стартовали. Начало шутки запомнили, записали. А теперь давайте, приделывайте хвост, пишите окончание и присылайте к нам на Viber 699-1021 с кодом 33. В конце часа выйдем в эфир, почитаем самые ваши веселые творения и отыщем среди вас самого крутого четвергового хохмача.
1: Если тебя навестили коллекторы, значит...
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Auto Market.bell. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Мобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтери грошей. Увесь май за звичайні покупки отримлівайте шанс виграти автомобіль 50 тисяч, 25 тисяч рублів, 25 призов по 5 тисяч рублів і ще 3 тисячі призов. Грошик там накупляйте, а оттуди гроші вигравайте. Рекламна гульня «Щасливий кошик» Тур 8 з 1 мая по 13 жнівня 2026 года. Подробязні ігра.грошик.бай. Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Радіо Рокс.

0: Хохмачи.
1: Переходим к шуткам. У нас начало, у вас завершение. Если тебя навестили коллекторы, значит...
2: Значит, пришло время установить антивандальную входную дверь. Вот так вот лихо Дима расправился с этой шуткой.
1: Надеюсь, не на опыте, да? А вот Саша продолжает. Если тебя навестили коллекторы, значит, жена на тебя оформила кредит на шубу. Ах, какая женщина.
2: Да, смотри, Витя, что написал. Если тебя навестили коллекторы, значит, дела у них совсем плохо.
1: Бедные, над чаем напоить хотя бы. А Наташа считает, что если вас навестили коллекторы, значит, налоговая вам не страшна.
2: Да, Валера с нами. Если тебя навестили коллекторы, значит, у твоей тещи где-то припрятана нехилая заначка.
1: Вскрываем ламинат, как говорится. А вот Татьяна думает, если вас навестили коллекторы, то это значит, что сосед напротив послал их подальше.
2: Хорошо, Тань, отлично. Петр с нами. Если тебя навестили коллекторы, значит, пора заказывать железную дверь. Да, где-то это уже слышали.
1: А вот Алла с позитивом смотрит, если вас навестили коллекторы, значит, есть еще люди, которые верят в ваше благополучие.
2: Ой, замечательно. Кстати, об этом пошутил и Андрей, и Денис. Много было таких шуток сегодня в этом направлении. Так, а вот Саша вот так пошутил. Если вас навестили коллекторы, пора звонить бабушкам и узнавать три цифры на обратной стороне
1: пластиковой
2: карты.
1: Надо, чтобы они укусили вас, чтобы передали вирус этот. Ну, а Дима считает, что если вас навестили коллекторы, то держи хвост пистолетом.
2: Сережа с нами. Если вас навестили коллекторы, лучше сам доставай утюг и паяльник.
1: Ага.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Свой, он же более надежный.
2: Да.
1: А Поля продолжает шутку так. Если вас навестили коллекторы, налей им чаю со слабительным.
2: Это, кстати, неплохо.
1: Добрая девочка,
2: да,
1: Поля.
2: Да. Тамара с нами. Если тебя навестили коллекторы, значит, ты манал платить кредит жены. Тома.
1: О, а Сергей с другой стороны на вопрос смотрит. Если тебя навестили коллекторы, значит, у тебя как минимум просрочка по супружескому долгу.
2: Ох, где-то в Comedy Club я это уже видела, да. Олег пошутил. Если тебя навестили коллекторы, значит, тебя не должно быть дома. Логично.
1: Аида считает, что лучшая защита — это нападение. Если тебя навестили коллекторы, ты не теряйся и навести их в ответ.
2: С ответным визитом,
1: из вежливости.
2: Слушай, мне понравилась шутка Сергея. Значит, у тебя просрочка по супружескому.
1: Шикарная.
2: Значит,
1: про
2: лучше
1: шубу.
2: Про шубу тоже хорошо. Кто это у нас пошутил?
1: Кто-то пошутил.
2: Посмотри, пожалуйста. А вот Сережа тоже хорошо сказал. Значит, доставай свой утюг и паяльник.
1: Ну,
2: ребята.
1: И про налоговый. В общем, у каждого шутка.
2: Давай всем аплодировать. Друзья, вы большие-большие молодцы. Улыбнулись. Двигаемся дальше. Встречаемся в следующем часе после выпуска новостей, где продолжим, друзья, спрашивать вас, как же вы проводите ежедневное свое утро.
3: На подъеме. Рокс. Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой. А за окном осень, на столе цветы, хрусталь, свечи. Мы с тобой как два крыла рядом, мы с тобой душа к душе вместе.

0: Моя любимая.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию по вопросам обеспечения товарами сельских жителей, передает Белта. По короткому номеру 191 можно сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимой продукции, недостаточным выбором и качеством предлагаемых товаров. Также можно сигнализировать о возможных фактах завышения цен. Звонки будут принимать до 18:00 с перерывом на обед. Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала ведомства. Правила въезда и пребывания в погранзоне разъяснили в Госпогранкомитете Беларуси. С учетом изменений в законодательстве необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. А 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий либо билет учащегося. В пограничной полосе находятся более 1500 жилых строений. Раньше владельцам необходимо было получать спецпропуска. Со вступлением в силу изменений в закон эта необходимость отпала. Что касается иностранцев, они могут получить пропуск в пограничную зону с помощью услуги электронной подачи заявлений. В 2026 году граждане России могут стать студентами 30 ведущих вузов Беларуси. Для абитуриентов выделено 850 бюджетных мест по 131 специальности. В приоритете инженерно-технологический профиль, IT-сфера, медицина, педагогика и сельское хозяйство. Зачисление будет проходить без дополнительных испытаний на основании результатов ЕГЭ. Главное условие – балл по профильным предметам должен быть не ниже 70% от максимального. В Беларусь вернули слуцкий пояс начала 19 века. Артефакт выкупил у частного владельца Национальный художественный музей. Произведение искусства соткали примерно в 1807 году на знаменитой слуцкой мануфактуре. Его длина более 4,5 метров. Особое внимание привлекает сохранность пояса. Показать красоту в экспозиции музея обещают уже в ближайшее время.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат приносить дожди, грозы и порывистый ветер. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Так, сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Пластично движемся по волнам Радио Рокс. Точное время 9 часов и 7 минут. Утреннее шоу «На подъеме» с вами. И, конечно, в студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. И вот хочу почему-то передать привет и Минску, и Бресту, и Гомелю, и Витебску, и Могилеву,
1: ну,
2: и Гродно. Молодец. Ребята, ну наверняка же уже давным-давно проснулись, съели свой омлет, прочитали все мировые новости, послушали песни на Роксе, улыбнулись вместе с нами и побежали на работу. Но это мое представление о вас. А как вы вот детализируете свое утро? Как вы его проводите, а?
1: Ну вот, пожалуйста, Елена пишет: сначала 3 раза жму кнопку отбоя на будильнике, потом бегу варить кофе, пока кот не начал орать, что корми меня. И утро еще иногда начинается с 10-минутной медитации стакана воды теплой с лимоном.
2: Хорошо, я тоже пью. Да.
1: Это коллега твоя, получается. А медитацией не занимаешься?
2: Не, медитацию не. Я только медитирую внутри. Только бы не опоздать. Ай, Наташа, быстрее. Пока
1: лифт приедет. Ты на высоком этаже живешь. Это практически уже само по себе.
2: Я хочу оттуда, знаешь, как Мэри Поппинс, зонтиком сигануть вниз, потому что когда я...
1: Скалолазковая альпинистка моя!
2: Ой, тихо, перестаньте! Карлсон, ну что вы!
1: Я еще вернусь!
2: Так, Татьяна нам написала: доброе утро, встаю в 5:30 под музыку из детства, на зарядку становись! Да, это конец 60-х годов, ой, сколько времени прошло, но зарядка всегда, не всегда, ругаю себя за это, завтрак обязателен, кормлю своих собачек, могу еще и цветочки порыхлить. У меня частный дом, много цветов и грядок, а потом на работу. Всем хорошего денечка, желает Татьяна. Спасибо,
1: и вот
2: Таня.
1: Инна рассказывает про то, как ее утро проходит. Сначала подъем ребенка, потом истерика по поводу колготок. Уточните, чья истерика, ваша или ребенка? Потом каша на потолке, душ, хлопья в попыхах и побежали. Иногда даже зубы забываю почистить.
2: Ой, как я вас понимаю.
1: Это тот период, который надо... Потерпеть.
2: Просто, да. Потом начнется школа, бегать будете быстрее. Так,

0: Галина написала: «Доброе утро, дорогие Наташенька и Андрей. Галя, вам
1: доброе.
0: Тоже привет. Мое утро начинается с того, что я иду на кухню и включаю Радио Рокс. Ха! Включаю чайник, быстренько душ, пью горячую воду, начинаю приводить себя в порядок, сидя возле радио, и слушаю с огромным удовольствием вас. Вы мне повышаете, давление, Галина, настроение, слава богу. С нетерпением жду пароль и убегаю на работу. Без Рокса мое утро не утро». И, кстати, вот что приятно, Андрей, что, смотри, следующее сообщение от Ирины.
1: Тоже приятно, да?
0: Да, просыпаемся, включаем Рокс. И все по очереди, домашнее хозяйство. Мы живем в деревне, сборы в школу и на работу, план на день. Но все это под Радио Рокс. Обязательно послушать гороскоп по радио, вот это точно у Ирины. Выходные тоже с приемником на улице. И всегда ваши голоса.
1: Ну, вот знаешь,
0: смотри, как здорово.
1: Это супер. Хотелось бы услышать еще, как проходит утро людей разных профессий. Вот сотрудник ГАИ просыпается, да? Вот как он с палочкой разминается, или перед выходом на работу, или сразу идет. Вот интересны такие моменты и нюансы. Присылайте свои истории на Вайбер, на страницу ВКонтакте и звоните 8017-363-1013.
2: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Мы с тобой, наш дорогой слушатель, радуемся, потому что через 6 минут пойдем гулять и зайдем в кинотеатр.
2: О, слушайте, а сегодня великолепный, на мой взгляд, фильм. Не знаю, что-то мне навеяло, но, знаешь, Андрей, я хочу вспомнить сегодня вот эту картину. Данди по прозвищу Крокодил.
1: А, Крокодил.
2: Ой,
1: Данди,
2: слушайте,
1: да.
2: Смотрел фильм этот?
1: Давным-давно.
2: Вот я забыл,
1: что он существует.
2: Вот ты вчера, какой фильм ты вчера
1: «Пришельцы»
2: смотрел?
1: С Жаном Рено и Клавье.
2: Вот почему-то я вчера, когда участвовала в твоей вот этой киноэпопее, я почему-то как раз вспомнила вот и про этот фильм. Мы его ни разу, по-моему, не вспоминали, а может, и вспоминали.
1: По-моему, нет.
2: Тем не менее, друзья, сегодня уже 5 вопросов готовы, 10 ответов есть. Ваша задача только прийти и получить отличный заряд бодрости и хорошего настроения. Звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну, заряд хорошего настроения можно получить от того, что вы услышите, дорожное движение в Минске налаживается, но постепенно. Движение пока еще плотное.
2: Дорогие наши водители, которые сейчас неспешно едут со скоростью 7 км в час по МКАД от проспекта Независимости до Партизанского. Ребята, длина пробки почти 9 километров. Время проезда 1:20.
1: Да, видимо, что-то произошло на этом участке. Объезжайте эту пробку по возможности. Также на МКАД от Брестского шоссе до улицы лейтенанта Кижеватова есть затор, пробка на 14 минут и на 4 километра.
2: 17 минут простоите на проспекте Партизанского от улицы Седых до Ангарской. На 9 минут застрянете на улице Воупшасова от интерната номер 2 до Солтеса. И на 7 минут на радиальной от Амельюника до Партизанского проспекта.
1: Слушайте радио «Рокс» и будете в курсе всех изменений на дорогах столицы.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
5: МТ-банк.
6: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Ядерные боеприпасы доставлены в Беларусь в ходе учений. В Минобороны России отметили, что белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами. В Минздраве рассказали о состоянии пациента, пострадавшего от польских силовиков. По словам замглавы ведомства, пациенту предстоит долгое восстановление. Но главное, что помощь ему оказывают отечественные медики. Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд. Министерство транспорта двух стран уже подготовили проекты для расширения. Новые составы могут отправиться уже в этом году.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

значит это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города

0: на подъеме.
1: Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-желтым, ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или позеленеет. Вот такая интересная информация. Ну а мы продолжаем рассказ про кисель.
0: Все про все.
2: С точки зрения физики, кисель — это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, то как жидкость.
1: Прям захотелось этим процессом заняться прямо сейчас.
2: Успокаивает,
1: да,
2: наверное.
1: Да, друзья, в СССР кисель был в брикетах. Помните, мы грызли вот эти самые брикеты.
2: Да-да-да.
1: В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал такой карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Ох, с удовольствием бы сейчас попробовала.
0: На подъеме.

0: Прости меня за то, каким я был.
1: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – это сучасний погляд на белорусскую жанчину. Яна з упевненостью глядить у будучиню і з пешотой ставиться до своєї родзімы. «Яскраве моє життя, яскравая я». Подробязні на сайті zika.by і по телефону 8029-324-6666.
2: Best Clinic в Могильове. Телефон для абонентов А1 і МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах столицы оценивается в 5 баллов, движение по-прежнему плотное. На МКАД от улицы Франциска Скорины до Партизанского проспекта сохраняется пробка на час 16 минут, 7 километров длиной и скорость потока всего 6 километров в час.
2: На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской проведете 13 минут, на улице Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтыса 12 минут, на улице Притыцкого придется сбросить скорость от МКАД до улицы Академика Жебрака. Там скорость потока 9 км в час.
1: И на Радиальной улице, улице Кабушкина от Амеленюка до улицы Машиностроителей скорость потока 18 км в час и 8 минут проведете в этой пробке.
0: Пароль.
2: О, здрасте.
1: Я даже забыл, кто отгадывает пароль сегодня. Скорее всего, я, потому что вчера был кипяток.
2: А, да, кипяток. Вчера я отгадывала. Я бы каждый день отгадывала. Ну ладно,
1: все, удаляюсь.
2: Снимаю ушки. Да, друзья, а мы послушаем слово пароль.
0: Пароль. Ситуация.
2: Ух ты, как интересно. Ага, я сейчас представляю, какие бы подсказки я давала.
1: Я вернулся, что-то
2: очень
1: вас
2: интересно.
1: Озадачило слово.
2: Да. Хорошо, друзья, это слово мы ждем в виде синонима, в виде подсказки на, по номеру телефона 8017-363-1013. Также я хочу напомнить, что ваши подсказки мы принимаем и на Вайбере 699-1021 с кодом 33. У меня есть доступ к Вайберу, а вот у кого-то появился доступ к нашей студии. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здесь появился Земляков Владимир.
2: Тихо, Земляков,
1: мы
2: тихо,
1: вас почувствовали.
2: Подождите, давайте, Земляков, говорите.
3: Момент.
2: Молодец.
1: А так клей же, нет?
2: Ой, вот этот момент, у меня прямо сердце как-то тахикардией страдает.
1: Это не клей, да?
2: Это не клей, нет.
1: Это момент.
2: А хорошая шутка получилась. Доброе утро, кто там на новенького к нам достучался? А, или мне показалось? Да, видимо, показалось.
1: Оказалось, показалось, такое бывает.
2: Так, вот и хорошая подсказка от Елены прилетела.
1: Давай.
2: Аказия.
1: Аказия.
2: Аказия.
1: Это эксцесс. Расходимся.
2: Эксцесс. Нет? Нет, нет. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Наталья.
2: Наталья, подскажите.
1: Ну, спасайте.
4: Случайность.
2: Случайность.
1: Случайность. Это какой-то казус.
2: Казус, да, но нет. Очень все это так общо надо причесать. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Вас как зовут?
5: МЧС.
2: МЧС. Очень приятно.
1: Вы к нам дозвонились.
5: Александр, моя подсказка МЧС.
2: Ага. А, это подсказка, Саша.
1: А где живете? Напугает. В МЧС. Садимся, Наташа.
2: Нет, нет. Вот как ты говоришь, сейчас мы расскажем, о чем, когда дорожная...

0: О пробках на дорогах.
1: А еще о чем?
0: О ситуации.
1: Молодец, он сказал ситуация. Это слово, друзья.
0: Ситуация получается, да,
1: Андрей, да. Пойдем подумаем на эту тему.
0: Очень обидно мне, что все хотели так помочь, все молодцы, кроме меня.
1: А какая ситуация?
2: Пароль. Реклама. Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худжей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Ну и совсем скоро, друзья, соберем всех друзей и передадим приветы, но это уже в следующем часе будет. Продолжаем на данный момент говорить про тему, как же проходит ваше утро. Нам интересно все, сколько минут вы тратите на гигиенические процедуры, чем вы завтракаете.
2: Андрей, он все конспектирует, и если у кого что-то не так...
1: Чуть помедленнее, я записываю.
2: Придет и что-нибудь да подправит. Да, друзья, ваши сообщения мы по-прежнему ждем на нашем Вайбере, на нашей страничке ВКонтакте. Вот, а тем временем вот сообщение от Дениса.
1: Так.
2: Просыпаюсь, пью свои таблетки, делаю зарядку, обливаюсь холодной водой, завтракаю. Обычно это яичница с беконом. Целую жену и иду на работу.
1: Алгоритм идеальный. Просто человек выверил свое утро до миллиметра, понимаешь?
2: А где Радио Рок с вашим утром?
1: А вот оно здесь. Ну, и пишет нам Олег. Я уже пенсионер, друзья. Проснулся в 5 утра, выпил чай, полил цветы, послушал радио, и весь день впереди. Вот.
2: Я себе почему-то представил,
1: заслуженный
2: выпил
1: отдых,
2: чай,
1: такой.
2: Чаем попоил цветы. Ну как, надо делиться, да?
1: Пожалуйста,
2: и пошел
1: и
2: на
1: любимое
2: работу.
1: Радио сразу же. Так.

0: Идем дальше. А вот пишет нам Елена: сначала собака носом в лицо, а потом я на автомате наливаю себе кофе, ей насыпаю корм. В общем, такая мы дружная команда.
1: Ну что, нормальная команда.
0: Собака есть, уже семья.
1: Так, ребята, привет вам из теплицы. Ага, Танечка, привет и вам.
0: Что это за город такой, теплица?
1: Нет, Таня...
0: Верхняя и нижняя теплица.
1: Из Полоцка Таня нам написала. Да, привет из теплицы. Встаю с первыми петухами за час до того, как проснется муж. Легкий душ из летнего рукомойника. Вы уже прямо, Татьяна, вместо зарядки наклоны вперед за сорняками. Не завтракаю, пью только воду. В интернет захожу глянуть прогноз заморозков. В детстве в это время я еще десятый сон видела где-нибудь в тренерском лагере.
0: Да,
1: конечно.
0: Ну, а знаешь, вот сейчас ты читала это сообщение, у меня такой явственный запах свежих огурцов, укропа и лучка появился прямо в студии Радио Рокс. Вот что значит наш человеческий мозг. Ассоциативно сразу запахи чувствую. Ну и пишет нам Сергей: мое утро — спортзал в 7 утра, новые машины, конечно. Без этого чувствую себя не так. И каждый день все-таки себя пересиливаю и иду в спортзал, потому что моему телу это надо.
1: Ну классно. Так, Светлана Ивановна нам написала, учительница из Борисова. Доброе утро, ребята. Сегодня я во вторую смену. Встаю за 2 часа до первого урока, если иду в первую. Душ обязательно, чтобы смыть сон. Зарядку не делаю, сил не хватает. Завтракаю чашкой цикория, кстати, это полезно, и бутербродом с сыром. Проверяю телефон, не написал ли кто из родителей, ни свет, ни заря. Помню, как в детстве боялась проспать в школу, а теперь сама бегу туда раньше всех. Всем доброго утра и хорошего дня. Светлана Ивановна, спасибо большое. Ребятам, ученикам большой-большой привет.
0: Кстати, я вспоминаю, никогда учителя не просыпали уроки, в отличие от детей.
1: А так хотелось наборного им подсыпать, чтобы вообще не пришли на этот
0: первый урок. Смотришь, 2 минуты до урока, а может быть сегодня, может быть, но нет, открывается дверь и продолжается урок.
1: Да, друзья, ну а наш эфир тоже продолжается. Сейчас немного хорошей музыки, а встретимся с вами уже в следующем часе, после того, как соберем следующую порцию ваших посланий. Как вы проводите свое утро?
2: На подъеме.
3: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно.
2: Честно, честно, честно, да.
4: Наши песни.

0: Наши песни о главном. Рокс.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
0: В Беларуси 10 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Ядерные боеприпасы доставлены в Беларусь в ходе учений. В Минобороны России отметили, что белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами. Напомню, с 18 мая на территории Беларуси стартовала тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что тренировка позволит повысить готовность применять современные средства поражения, в том числе специальные боеприпасы. В Минздраве рассказали о состоянии пациента, пострадавшего от польских силовиков. По словам замглавы ведомства, пациенту предстоит долгое восстановление. Известно, что 60-летний житель Гродненской области 12 мая возвращался домой из Германии на купленной там машине. В Польше местные силовики в гражданской одежде блокировали машину и расстреляли ее из огнестрельного оружия. Как отметили специалисты, помощь, которая была оказана пострадавшему в Польше белорусу, имела явные нарушения. И из-за халатных действий польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь борются отечественные медики. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения. Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. За 10 лет рост показателя составил 10 процентных пунктов. На втором месте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Третья позиция у лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева. На четвертом месте премьер-министр Армении Никол Пашинян. Далее идут лидеры Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Молдовы. Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд. Министерство транспорта двух стран уже подготовили проект для расширения сообщения. Точно маршрут пока не назвали, но, по всей видимости, речь идет о поездках в Псков. И пустят их не из Минска. Новые составы могут отправиться уже в 2026 году.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат приносить дожди, грозы и порывистый ветер. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Так, сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07, точное столичное. Это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме», друзья. И в студии для вас работаем мы, веселые ведущие Андрей Симович.
2: И Наташа Ладыгина.
1: И, конечно, в это время мы передаем. Передаем не просто приветы, а горячие приветы тем, кто сейчас за рулем. Каждый, кто сейчас держится за баранку, ребят, улыбнитесь. Классно, что вы с нами. Посмотрите, какой день за окном здоровский. Пускай все получается.
2: И, кстати, вы тоже передавайте приветы и эстафету хорошего настроения всем окружающим. Ну, а мы продолжаем говорить о том, как же проходит ваше утро. Какие необычные ритуалы вы утром проводите. А может быть, что-то, какой-то секретик нам откроете, чтобы быть бодрым и счастливым с самого утра. И вот пишет нам Наталья. Будильник у меня звонит в 6:30, потом 10 минут на сбор и бегу в офис, иногда не успеваю умываться. Но если есть зазор по времени, валяюсь под одеялом, листаю соцсети и никак не могу себя заставить встать. Муж постоянно из-за этого на меня ругается.
1: О, как. Да, ну, есть
2: прятаться
1: такое.
2: Надо получше. Идите в ванную, включайте душ и листайте себе соцсети на здоровье.
1: Кстати, многие очень злятся, когда вторая половинка идет вот с этим телефоном куда-нибудь не в ванну, где совмещенный санузел. Так извините.
2: А может, это повод душ вместе принять с утра?
1: Не надо. Я смотрю, что у тебя тоже эта проблема присутствует. Людмила написала: мое утро начинается с того, что я включаю свое любимое Радио Рокс. Ну вот, пожалуйста. Просматриваю телефон, пью воду. Сок лопуха Людмила у нас
2: что?
1: Пьет. Которым меня обеспечивает муж. Сок горький до ужаса. Надеюсь, он меня не пытается отравить. Шучу, конечно. А вот сегодня спасибо, что напомнили про кисель в брикете. Я уже давно купила. Ну, не в СССР, конечно, но давновато. Вот благодаря вашему напоминанию его сегодня и приготовлю, сварю. Жаль, что сейчас в деревне, была бы в Минске, точно бы привезла бы вам в студию угостить. Людмила, спасибо вам большое. Очень приятно.
2: И вот отдельная категория граждан, которым я искренне завидую. Саня пишет: а я работаю из дома, друзья. Встаю прямо перед планеркой или важным мероприятием. Чай с печенькой, ноутбук на колени. Иногда сверху одет, снизу нет. В общем, готов к труду и обороне в любую минуту. Шикарно, шикарно. Ну, как же так работать? Расскажите, может быть, секрет какой-то у вас,
1: да,
2: есть.
1: Да. Так, Наташа нам написала: просыпаюсь, делаю кофе себе, мужу. И бутерброд себе. Муж просто кофе пьет. Умываюсь, пью кофе, катаю шарики. А что за шарики? Игра
2: на,
1: такая.
2: На бильярде, да.
1: А, все, убегаю на работу и в 7 включаю на работе радио. Там веселые ведуны. Мы с тобой ведуны.
2: Может быть, и так.
1: И так до 18:00. Наташа, так это у вас не работа, а удовольствие сплошное. Вот, слушайте, как правильно все-таки говорят, что выбери себе такую работу, которую ты любишь, и ты тогда за всю жизнь ни разу не почувствуешь себя на работе.
2: Правильно, а еще говорят, какое, скажи мне, какое радио ты слушаешь, и я скажу, кто ты, понимаешь?
1: Да, Наташа написала: встала в 6:30, хотела погладить белье перед работой, но вспомнила, что надо Рокс включить. И все, сижу, пью чай, слушаю песню и участвую во всем, что у вас происходит. Даже потанцевала под любимую песню. Чувствую, гладить белье не буду. Просто кайфую, ничего не делаю. Пойду на работу в отличном настроении. Главное, чтобы никто не вторгся в эту самую нирвану ни по дороге, ни на работе. Наташа, это очень точно. Работаю в постоянном общении с разными людьми. Ваша радиоволна помогает настроиться на хороший лад. Иногда некоторых клиентов хочется послать в правильном направлении, к психиатру, например. Слушайте, Наталья, есть места и покороче, знаете.
2: Далекое какое-то путешествие.
1: Но это не мешает мне любить свою работу, так как все люди хорошие, просто они не слушают по утрам Радио Рокс, и у них нет велосипеда.
2: Да,
1: правда?
2: Да, с велосипедом еще можно смириться, а с первым пунктом точно нет. Вот так, друзья, делимся мы своими утренними графиками, их сверяем, а тем временем утро постепенно уходит. Но это не страшно, потому что весь день с Радио Рокс – это гарантия хорошего дня.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну а совсем скоро, друзья, будем петь и веселиться, потому что впереди шлягер-шоу. Буквально 6 минут даем вам собраться с мыслями. Приходите в студию 8017-363-1013.
2: Дорожная обстановка.
3: Ну, а мы уже здесь стоим на дорогах столицы. Знаете ли, вот так вот ветер тревожит мою челку. Смотрим, а на МКАД от дачной улицы до Партизанского сохраняется все еще пробка на 1 час и 4 минуты.
1: Лучше челку в эту сторону не направлять. Точно. Объезжайте этот участок по возможности. 13 минут потеряете на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до улицы Ангарской.
3: 5 минут простоите на Радиальной от Амельянюка до Партизанского проспекта. На 7 минут можно застрять на Сурганово от Платонова до Максима Богдановича. Богдановича, те же 7 минут проведете на улице Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до Мутусевича, ну и 6 минуток на Пономаренко от улицы Тимошенко до проспекта Жукова.
1: Слушайте Радио Рокс, мы дарим вам хорошее настроение.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
3: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Радио «Рокс». Наши песни.
7: С добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinak.by.
2: А «Доктор Дина», как известно, это инновационная продукция, которая разработана специально для людей, нуждающихся в надежной защите и комфорте каждый день. С продукцией «Доктор Дина» вы подарите себе ощущение легкости и радость от свободы движения. Да, друзья, приходите к нам в гости 8017-363-1013. Будем разгадывать песню. Кстати, вчерашняя наша гостья положила трубку и так и не вернулась в нашу студию после того, как выиграла этот чудесный подарок. Поэтому
1: призываем вас.
2: Татьяна или Надежда, как звали?
1: Вот
2: не
1: дай
2: помню,
1: бог памяти, да.
2: Ребят, если вот кто-то слышит и знает нашу гостью, пожалуйста, верните ее к нам сюда в студию. Очень хотим отдать ей подарок от доктора Дина.
1: Это точно.
2: Ну а нашего нового гостя или гостью мы ждем прямо сейчас. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Наталья.
2: Наталья, очень приятно. Наташа, сейчас послушаем известную песню. Ваша задача разгадать, как она называется и кто ее поет. Желаем вам удачи, полетели.

0: Что ждет нашу героиню, узнаем прямо сейчас.
1: Ну что скажете? Догадались?
2: Ты не похожа на Игорь Николаев.
1: Так.
2: Незнакомка.
1: И не зная обо мне. А я уж было хотела подсказывать вам, что это рыба, у которой был, так сказать, роман.
0: Или это человек, у которого пять причин.
1: О, это человек, который обожает малиновое вино и все время, когда видит машину, говорит: такси, такси.
0: А Лепс бы спел: я счастливый, как никто, за вас сегодня.
1: Или рюмку водки выпил бы, действительно. Ну, спасибо, вы сегодня действительно ворвались в наш эфир. И разорвали наш эфир. Держите микрофон, передавайте приветы.
2: Всем привет, вам привет, всему, всей стране привет, хорошей погоды, настроения отличного.
1: Спасибо большое.
0: Очередная рядовая победа в жизни нашей участницы.
1: Вот, это же здорово. Скажите, а как обычно проходит ваше утро? Мы сегодня об этом спрашиваем страну.
2: Мое утро, как всегда, я поднимаюсь всегда с правой ноги в хорошем настроении.
1: О, нюанс. Важно.
2: Да, с правой ноги.
1: А что, если с правой встала, значит, настроение хорошее, правильно?
2: Он у меня практически всегда хорошая.
1: О, молодец.
2: Я все посмотрела в зеркало, пошла умылась, подготовилась к работе и ушла на работу.
1: Вот
2: на
1: так
2: работу,
1: все.
2: Пивечек.
1: Ну, волшебница. Ну, волшебница просто.
0: Шикарно.
1: Оставайтесь на линии, вручим вам подарок, но прежде, конечно, немножечко поболтаем, но это уже за рамками эфира.
3: На подъеме. Рокс.

0: На Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы во время последних звонков 23 мая. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи ГАИ. Нацбанк с 1 июня текущего года вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, соответствующее постановление подписал председатель Роман Головченко. Уже известно, что выпуск этой купюры связан с плановой актуализацией дизайна и защитного комплекса. Международная федерация воднолыжного спорта отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что и «кислый», «киснуть» или «квас». Сегодня, друзья, интересные факты про кисель.
0: Все про все.
2: Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель.

0: известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне известен овсяный суп, жур на его основе. Такой суп делают даже с салом.
1: О как! Сладкий кисель стал относительно недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале, друзья, появились только к концу 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого, оказывается, кисель был только кислым на вкус.
0: А в старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала, и седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Вот отсюда седьмая вода на киселе.
1: Интересно, спасибо, что рассказал. Раньше, друзья, кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Вот так неожиданно. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами.
0: Ну а с точки зрения физики, кисель — это так называемая неньютоновская жидкость.
1: О как!
0: Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело, а если медленно погрузить ложку, то как жидкость.
1: В СССР кисель был в брикетах, которые многие грызли, помните? В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал кровь. Мельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка.
0: Вот так, друзья. Оказывается, привычный нам жидкий и сладкий напиток из детства умудрился пройти путь от основы для супа до советского лакомства в брикетах и даже стал объектом изучения физиков.
1: Так что, заваривая сегодня чашечку ягодного киселя, помните, вы держите в руках не просто десерт, а настоящую многовековую историю с характером не ньютоновской жидкости. Приятного аппетита!
2: На подъеме!

0: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Только по 24 мая у дискаунтера грош. Завжди тут ціни цуд. Апельсин 3,59 за кілограм.
3: Подробязності на сайті грошик.бай і по телефоні плюс 375-44-788-80-26.
4: Камінець. Встрічайте безліміт восторга в новій програмі цирка Шапіто Орлікін. Граціозна лама, озорні овечки, сказочний караван верблюдов і большой забавний медведь. А також безстрашні гімнасти і акробати, лазерне техношоу і, звісно, лауреат міжнародних конкурсів в Римі і Монте-Карло, суперзажигательний клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук.
6: ДС 727-95-46.
7: Радио «Рокс».

0: На подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня нужно найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров.
0: Гороскоп.
1: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
2: Тельцы, сегодня выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
1: Дорогие близнецы, вложение средств в первой половине дня обещает быть выгодным.
2: Раки, решающее время. Подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг.
1: А вот вы, дорогие львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
2: Девы, день хорош для работы в группе. Сегодня велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
1: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов, а не давите на чувства.
2: Бывает и так. Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития. Пользуйтесь моментом.
1: Дорогие стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
2: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
1: Водолеи, внимание, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
2: И, наконец, рыбы. Сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовут уважение у ваших окружающих и коллег.
1: Ну что ж, друзья, и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у тут и гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробнее игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Готовьте с удовольствием! На 21 век Бай. Скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж. Диаметр 24 сантиметра. Всего 34,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Радио Рокс. Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня наше утро промчалось просто молниеносно. Все потому, что мы сегодня ваши графики озвучивали в эфире. Вот как интересно сложилось ваше утро сегодня. Расскажите нам об этом. Кстати, уже многие это сделали.
2: Ирина пишет, мое идеальное утро – это когда дети у бабушки. Можно валяться сколько хочешь, а потом хоть круассаны ешь в тишине. Но главное – тишина. Вот такое вот. Ничего страшного. Бабушка – это палочка-выручалочка. Ее нужно любить, ценить и оберегать.
1: Валера нам написал. Привет из Гомеля. Валерий, вам тоже приветище. Просыпаюсь за час до смены. Обязательно горячий душ принимаю, чтобы размять спину. Никакой зарядки. На день накручусь сам. Завтракаю плотно. Яичница из 3 яиц под утренние новости по телеку. А телефон в телефон принципиально не лезу.
2: Правильно.
1: Помню, в детстве каникулы. Просыпался от солнца в окне. И весь день впереди. А сейчас утро – это работа, пока спит город. Но утренний город действительно прекрасен еще и от того, что обязательно включаю радио Рокс. Валер, спасибо за то, что и вы с нами.
2: Ну, вспомнили вы, конечно, про каникулы, аж ностальгии повеяло.
1: Да.
2: Вот эти вот последние денечки школьные, когда впереди все лето, встречи с друзьями, игры, танцы, пляски. Ай, нет сейчас такого, нет такой свободы. Романтизму того нет, скажу тебе так.
1: Да, смотри, нам Паша что написал. Паша у нас живет в Пинске, а у меня утро начинается в 12 дня. Встаю за 5
2: Барин.
1: Минут до работы. Просто пересаживаюсь с кровати за компьютер. Душ принимаю в обед. Не завтракаю, сразу пью холодный лимонад. Ух ты.
2: О.
1: Первым делом проверяю почту свою. В детстве за такое меня бы отругали родители. А сейчас это мой идеальный график. Ребята, всем свободу. Роксовцам привет.
2: Вы еще не договариваете, там крепостные отчеты вам приносят на подпись в конце дня.
1: Да уж.
2: Ну, друзья мои, знаете что? Один принцип мы из всех этих сообщений смогли выловить. То, что утро в хорошей компании всегда приятнее. А хорошая компания известна где? На Радио Рокс. Поэтому наше общее утро всегда будет позитивным и будет заряжать нас на продуктивный рабочий день.
1: Да, друзья, кто успел сделать зарядку, молодец. Кто просто выпил свой холодный кофе, тоже молодец. Пускай вся сегодняшняя суета останется позади, а день принесет только приятные встречи и хорошие новости. С вами последние 4 часа здесь трудились, отдыхали и веселились ведущие утреннего шоу «На подъеме». Мой прекрасный соведущий, мой коллега, мой друг Андрей Асимович.
2: И не менее замечательная подруга, коллега и просто красавица Наташа Ладыгина.
1: Ура, товарищи, мы прощаемся. До завтра. Счастливо.
2: Пока.
0: «На подъеме».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы во время последних звонков. Сотрудники МВД обеспечат охрану общественного порядка на всех площадках проведения мероприятий, включая церемонию возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» и общегородской последний звонок в Минск-арене. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи ГАИ. В местах массового отдыха граждан в парках и скверах усилят наряды. Столичная милиция готова гарантировать правопорядок во время торжеств, чтобы защитить несовершеннолетних от возможных противоправных действий. В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети. По итогам 2025 года специалисты проверили 255 объектов дорог и мостов и выявили свыше 7500 дефектов и нарушений. Внимание к этой теме остается высоким, что подтверждают данные горячей линии Комитета госконтроля. За короткое время туда поступило около 220 обращений, треть из которых касаются состояния местных дорог, преимущественно в Минской области. Все поступившие сигналы уже систематизированы и направлены в местные органы власти. Теперь на их основе будут приняты конкретные меры. Национальный банк Беларуси с 1 июня текущего года вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Как сообщили в пресс-службе финорганизации, соответствующее постановление подписал председатель Роман Головченко. Уже известно, что выпуск этой купюры связан с плановой актуализацией дизайна и защитного комплекса. Также Нацбанк, напомню, принял решение снизить ставку рефинансирования до 9,25% годовых с 1 июня. Международная федерация воднолыжного спорта отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов. Так, с 1 июня наши соотечественники будут допущены к участию во всех международных соревнованиях под государственным флагом и с государственным гимном. Ранее белорусские воднолыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат приносить дожди, грозы и порывистый ветер. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Так, сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Ток с Юлей Кадушкевич.
1: Привет-привет, дорогие друзья! Хороший денек начинается! За окном бушует май, в календаре четверг, а это уже почти маленькая пятница. На носу выходные и жизнь прекрасна и удивительна, друзья! С вами Юлия Кадушкевич, дежурная по отличному настроению. Как говорил Конфуций, три пути ведут к знанию. Путь размышления – это путь самый благородный. Путь подражания – это путь самый легкий. И путь опыта – это путь самый горький. Но сегодня мы выбираем не горький, а вкусный путь с хорошей музыкой, легким настроением и радостью от каждого момента. А Марк Твен, кстати, утверждал, что через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Так что, друзья, предлагаю действовать прямо сейчас смело и решительно. Пусть этот четверг будет легким для вас, добрым и щедрым, а на маленькие чудеса. И помните, жизнь действительно прекрасна и удивительна, особенно когда рядом хорошая музыка, весеннее солнце. И мы с вами на одной волне. Волне Радио Рокс. Поехали!

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafé Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио Рокс.
7: Мы с тобой летим за сотню, разрезая пыль.

0: Вы на Роксе, хороший денек продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас расскажу, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечают Международный день космоса, неофициальный праздник, посвященный красоте и величию просторов Вселенной. А также Международный день чая, День полярника в России, День клубники со сливками и День официантов и официанток. А кто же родился, друзья, в этот день? Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, гравер и график эпохи Возрождения. Глеб Панфилов, кинорежиссер, сценарист, народный артист России, снял настоящие шедевры с прекрасной Инной Чуриковой. В главных ролях фильм «Начало», «В огне брода нет», «Васса» и многие-многие другие. Обожаемая всеми Софико Чаурелли, советская грузинская актриса, яркая личность, фильмы с ее участием смотрю и пересматриваю с наслаждением. А такие как «Не горюй», «Ищите женщину» и «Миллион в брачной корзине». А еще родилась Любовь Полищук, замечательная актриса театра и кино, певица, педагог и народная артистка России. А что же по народному календарю у нас сегодня, друзья? А у нас Иван Долгий. В простонародье день прозвали Иван Долгий из-за того, что в этот период обычно устанавливалась теплая продолжительная погода, которая благоприятно влияла на зерновые. И именно в этот день наступала пора сеять пшеницу. Также в эту дату хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и угощали ими странствующих людей. Считалось, что соблюдение этой традиции привлечет в дом благополучие и достаток. Как интересно, правда? Итак, что же о погоде? Дождливое утро к богатому урожаю грибов и ягод, красное небо на закате к теплу и ясной погоде.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск

Светло-серый, пастельный, зеленый, шалфей, мята тоже подходят. Они не перегружают восприятие, создают ощущение тишины и благоприятно влияют на ваш сон. А вот красный, оранжевый и ярко-желтый – противники сна.

0: они активизируют мозг, стимулируют физическую активность и повышают давление. И главное, друзья, теплый искусственный свет усиливает эффект расслабления. Холодный свет от ламп бодрит, убивая все старания даже с идеальным цветом стен. Учитывайте, друзья, эту информацию при выборе обоев или краски для спальни и спите спокойно и сладко.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Автомобиль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Рокс.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и прилетел еще один музыкальный час на Роксе. Быстро, ярко и, как всегда, в хорошей компании. Конфуций сказал, неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. А мы и не собираемся, правда? Ведь впереди еще так много поводов для улыбок и любимой музыки. Музыка, как известно, умеет делать то, что не всегда под силу словам. Поднимать настроение, вдохновлять, исцелять и возвращать веру в лучшее. Встретимся совсем скоро. Через несколько песен я назначаю вам свидание, друзья.
0: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию по вопросам обеспечения товарами сельских жителей, передает Белта. По короткому номеру 191 можно сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимой продукции, недостаточным выбором и качеством предлагаемых товаров. Также можно сигнализировать о возможных фактах завышения цен. Звонки будут принимать до 18:00 с перерывом на обед. Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала ведомства. Правила въезда и пребывания в погранзоне разъяснили в Госпогранкомитете Беларуси. С учетом изменений в законодательстве необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. А 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий либо билет учащегося. В пограничной полосе находятся более 1500 жилых строений. Раньше владельцам необходимо было получать спецпропуска. Со вступлением в силу изменений в закон эта необходимость отпала. Что касается иностранцев, они могут получить пропуск в пограничную зону с помощью услуги электронной подачи заявлений. Мошенники придумали новую схему с обманом людей и предлагают купить водительские права в Беларуси. Злоумышленники распространяют видео, созданное искусственным интеллектом, в которых якобы сотрудники ГАИ предлагают оформить права без обучения и экзаменов. Правоохранители напоминают, получить водительское удостоверение в Беларуси можно только законным способом, пройти обучение и успешно сдать все экзамены. А вот использование поддельных или незаконно приобретенных прав грозит серьезной ответственностью, вплоть до уголовного наказания и лишения свободы. В Беларусь вернули слуцкий пояс начала 19 века. Артефакт выкупил у частного владельца Национальный художественный музей. Произведения искусства соткали примерно в 1807 году на знаменитой слуцкой мануфактуре. Его длина более 4,5 метров. Особое внимание привлекает сохранность пояса. Показать красоту в экспозиции музея обещают уже в ближайшее время.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: В стране полдень, друзья, это Рокс и хороший денек. С вами Юлия Кадушкевич. Говорят, четверг – рыбный день. И тут, конечно, можно подойти к вопросу буквально. Отправиться в магазин, купить, например, хек, пожарить и съесть. А можно повернуть ситуацию в свою пользу и искренне поверить, что по четвергам вам будет крупно вести. Удача сама плыть в руки, деньги течь рекой и захлестывать вас волной радости, ярких эмоций и позитива. А поверьте, четверг создан для удачи, легкости и неожиданных приятностей. Так что давайте не откладывать удачу на потом, пусть она сегодня сама плывет к вам в руки, как хороший улов в хороший денек. Пусть этот четверг будет по-настоящему счастливым, с приятными совпадениями, добрыми новостями, сюрпризами и подарками, волной позитива, которая накроет вас с головой.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Тільки по 24 мая у дискаунтерах грошик. Завжди тут ціни цуд. Кока-кола 3,19 за 1,5 літрів.
2: Подробязності на сайті грошик.бай і по телефоні плюс 375-44-788-80-26.
3: В ОМС 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Коротко обо всем на свете. Это Рокс. Хороший денек. И с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самый большой айсберг, когда-либо зарегистрированный, был по размеру больше Бельгии. А в среднем человек проводит около 6 месяцев своей жизни, ожидая зеленого света светофора, представляете? А кофе – это ягода. Да, друзья, кофейные зерна, которые мы обжариваем, на самом деле являются семенами плодов кофейного дерева, похожих на вишни. Вот так-то. Для меня это было новостью. А в мире существует более 10 тысяч сортов яблок. Если бы вы ели по одному новому сорту каждый день, то вам потребовалось бы более 27 лет, представляете, чтобы попробовать все сорта. В среднем человек съедает около 35 тонн еды за свою жизнь. Внушительная цифра. В мире существует более 7 тысяч языков. Однако, по прогнозам лингвистов, к концу 21 века их число может сократиться вдвое. А самый старый вид спорта в мире – это борьба. Ее корни уходят в глубокую древность, о чем свидетельствуют наскальные рисунки. Ну и самая дорогая картина, когда-либо проданная на аукционе – «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Она была продана за 450 миллионов долларов.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается, это Рокс, и с вами Юлия Кадушкевич. И далее коротко обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В Саудовской Аравии женщинам до недавнего времени было запрещено водить автомобиль. Этот запрет был отменен только в 2018 году. Хамелеоны, друзья, могут двигать глазами независимо друг от друга. Это позволяет им одновременно смотреть в двух разных направлениях. Забавно. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составила минус 89,2 градуса Цельсия. Это произошло на станции «Восток» в Антарктиде. Кетчуп изначально продавался как лекарство, друзья. В 1830-х годах его рекламировали как средство от расстройства желудка. Вот так-то. В мире существует более 2000 сортов сыра.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Камень! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы, ветром овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стильный.

0: Нос.
1: Реклама. Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».
2: Я научился любить, я научился мечтать, я понимаю, как жить.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и подошел к концу очередной музыкальный час на Роксе. Я Юлия Кадушкевич. Уже вижу, что вы с нетерпением ждете народно-поздравительную программу «Был бы повод». Первые приветы и поздравления уже появляются у нас в Вайбере. И это очень радует, друзья. Напомню еще раз, куда присылать ваши самые важные слова для тех, кто не знает или забыл. Наш Вайбер, код 33-699-102-1. Ждем. А программа начнется буквально через 10 минут, так что у вас есть еще время написать, поздравить, передать привет и стать частью нашего праздника. Эфира. А далее на Роксе выпуск новостей и, конечно же, ваша любимая музыка.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Ядерные боеприпасы доставлены в Беларусь в ходе учений. В Минобороны России отметили, что белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами. Напомню, с 18 мая на территории Беларуси стартовала тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что тренировка позволит повысить готовность применять современные средства поражения, в том числе специальные боеприпасы. В Минздраве рассказали о состоянии пациента, пострадавшего от польских силовиков. По словам замглавы ведомства, пациенту предстоит долгое восстановление. Известно, что 60-летний житель Гродненской области 12 мая возвращался домой из Германии на купленной там машине. В Польше местные силовики в гражданской одежде блокировали машину и расстреляли ее из огнестрельного оружия. Как отметили специалисты, помощь, которая была оказана пострадавшему в Польше белорусу, имела явные нарушения. И из-за халатных действий польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь борются отечественные медики. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения. Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. За 10 лет рост показателя составил 10 процентных пунктов. На втором месте президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Третья позиция у лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева. На четвертом месте премьер-министр Армении Никол Пашинян. Далее идут лидеры Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Молдовы. Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд. Министерство транспорта двух стран уже подготовили проект для расширения сообщения. Точно маршрут пока не назвали, но, по всей видимости, речь идет о поездках в Псков. И пустят их не из Минска. Новые составы могут отправиться уже в 2026 году.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат приносить дожди, грозы и порывистый ветер. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Так, сегодня в Минске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильные ливни. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Бресте 21-23. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 28 до 30 градусов тепла. Кратковременный дождь с грозой возможен в Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

красивый солнечный день. А с теплом в сердце я, Юлия Кадушкевич, рада присоединиться к вашим поводам. Напомню, если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать привет, вы можете это сделать, отправив нам сообщение на Viber, код 33-699-102-1, а я зачитаю его в прямом эфире, и пусть счастливых людей сегодня будет больше. И первую поздравительную страничку в нашей программе открывает душевное, теплое поздравление для Людмилы Павловны Ефремовой. Сегодня отмечает свой день рождения наша прекрасная коллега, доцент кафедры хореографии, балерина, хореограф и педагог Людмила Павловна Ефремова. Дорогая Людмила Павловна, коллектив кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств от всей души поздравляет вас с прекрасным и величественным юбилеем. А всю свою жизнь вы посвятили великому искусству танца, став эталоном женственности, грации и невероятной преданности делу. Вы не просто хранительница балетных традиций, вы наше главное вдохновение. И признанная икона стиля. Каждый ваш приход на кафедру – это настоящий праздник. Мы искренне восхищаемся вашим безупречным вкусом, элегантными образами и королевской осанкой. Ваша внешняя грация идеально сочетается с невероятным богатством души. Мы преклоняемся перед вашей эрудицией, ведь вы знаете абсолютно все на свете. Ваши чудесные стихи, тонкое чувство юмора и редкое умение быть самой ироничной и легкой делают атмосферу на кафедре по-настоящему теплой и семейной. Работать с вами – это огромное счастье. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вечной душевной молодости. Пусть ваша муза никогда вас не покидает, а жизнь вокруг всегда играет яркими красками. Мы вас бесконечно любим, ценим и боготворим. С юбилеем, дорогая! А с глубоким уважением и обожанием а ваш коллектив кафедры хореографии, и также к нашим поздравлениям присоединяются все ученики. А со всех уголков нашей планеты с самыми наилучшими пожеланиями. А дорогая Людмила Павловна от Радио Рокс, примите искренние пожелания счастья, и пусть в каждом дне будет как можно больше поводов для улыбок.

0: программе «Был бы повод».
1: А мы продолжаем радовать ваших родных и близких. Пишет нам Алена. Добрый день, Алена. Сегодня отмечает свой день рождения Кажушка Валерий Иванович из Дзержинска. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, удачи в делах. Пусть печали и беды обходят стороной. А окружают только добрые родные. Привет от всей семьи и друзей. И еще одно поздравление. Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, признанный мастер кулинарного искусства с большой буквы, лучший муж и самый любимый папа Сергей Александрович Ловчиновский. А Сергей вас поздравляет, любящая супруга Ирина, и три ваши главные гордости, доченька Катя, Лера и Аня, и передают эти искренние слова. Наш дорогой, любимый и самый лучший папа и муж, ты наша главная опора, наше вдохновение и тепло. Мы каждый день восхищаемся твоим талантом, твоей невероятной увлеченностью делом и безупречным вкусом. Спасибо тебе за твою заботу и за то, что мы с тобой всегда чувствуем себя как за каменной стеной. Дорогой наш, желаем тебе в меню твоей жизни, чтобы аперитивом было вдохновение, закуской благо и удача, основным блюдом счастье и успех, а на десерт веселье и замечательное настроение. Пусть на твоей кухне и в твоем сердце всегда царит полная гармония, а каждый день приносит только радость. Мы тебя бесконечно любим и ценим. С днем рождения! И к нашим поздравлениям присоединяются все родные, друзья и твой дружный коллектив кафе «Аппетик». И от Радио Рокс, дорогие именинники, примите искренние пожелания счастья, и пусть в каждом дне все у вас будет просто замечательно.

А мы продолжаем. И следующее письмо от Ларисы. Дорогой Радио Рокс, вы каждый день с нами. С вашей помощью сегодня коллектив поздравляет нашу коллегу Ирину Анашкину с днем рождения. Желаем тебе, Иришка, бесчисленных моментов радости, внутренней гармонии, чтобы в жизни всегда было место для маленьких и больших радостей. Пусть каждый день приносит вдохновение, а рядом будут только искренние любящие люди. А пусть жизнь, как яркая мозаика, состоит только из добра, радости и самых прекрасных событий. Пусть каждый новый день дарит тебе отличное настроение и вдохновение на твои успехи, здоровье, улыбок и исполнение всех твоих планов. Ура! И еще одна открытка от Ольги. Добрый день, родной Рокс. Спасибо за теплые слова, Ольга. Поздравляю сегодня свою подружку Викторию Матюшонок и желаю тебе, подружка, здоровья, счастья, любви, успехов в работе и всего самого наилучшего. Я тебя очень люблю и уважаю. Я очень рада, что мы встретились в жизни. Дорогие именинницы, примите от Радио Рокс искренние пожелания счастья. Желаем вам драйва, вдохновения и классных впечатлений.

0: Реклама.
1: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Радио Рокс.
8: Небо крыльям, море кораблям.
7: Наши песни.
8: От

0: Юля Кадушкевич.
1: Друзья, у нас в студии появился весенний привет. Хочу передать привет любимой бабушке Марии Александровне Евсеевой в деревне Сервич от правнучки Софии. Мы тебя очень любим, наша прекрасная, самая любимая бабулечка. А следующее письмо от Галины. Я, мама, крестная мама Лобач Артема из деревни Ведрицы. Поздравляю тебя, Артем, с днем рождения. Пусть этот день рождения откроет для тебя новую страницу жизни, полную ярких красок и незабываемых моментов. Желаю тебе огромного личного счастья, профессиональных успехов и материального процветания. Пусть рядом с тобой всегда будут люди, которые тебя любят и ценят. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа и исполнения всех самых сокровенных желаний. Пусть по жизни будут рядом ангел-хранитель, и Господь тебя оберегает. Поздравляет мама, крестная мама Галина, семья Сотниковых, Жуковых, а также все родные и близкие. А примите от нас, от Рокса, искренние пожелания счастья.

0: наших праздников.
1: И следующая открытка от Ольги. Здравствуйте, команда Радио Рокс. Здравствуйте, Ольга. Сотрудники отдела НАН Беларуси поздравляют уважаемую коллегу Елену Александровну Цветкову с днем рождения. Желаем тебе оставаться такой же яркой, энергичной и цветущей. Здоровья, оптимизма и благополучия. Пишет Елена. Поздравляю сегодня свою любимую дорогую сестру Светлану Николаевну Барихову из Могилева. Желаю тебе всего самого светлого и доброго, крепкого здоровья, благополучия, любви, достатка. Ты у меня самая лучшая сестра, ты самая отзывчивая. Ты никогда ни в чем не откажешь и всегда придешь на помощь. Таких удивительных людей сейчас мало. Желаю тебе, чтобы ангел-хранитель всегда шел с тобой по жизни и сопутствовал во всем. Мы тебя очень любим. А сестра Елена с мужем Владимиром и со всей семьей мамой Галины Михайловной искренне поздравляют с днем рождения. Примите от Радио Рокс искренние пожелания счастья, добра и замечательных моментов.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Пишет нам Анастасия. Медицинский центр поздравляет с днем рождения администратора Олесю Величко. Желаем тебе, чтобы мечты сбывались каждый день, чтобы жизнь баловала и приносила сюрпризы. Крепкого здоровья тебе и успехов во всем. А пишет Елена. Дорогие ведущие, хотим сегодня поздравить нашу замечательную коллегу Ларису Кет Григорьевну из Гродной. С днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, радости по жизни. Порхай, как бабочка от женского счастья. Лорик, будь всегда на позитиве. Мудрый, милый и красивый. По пустякам не обижайся. И неси по жизни счастье. Доча пусть радует тебя всегда и дождаться тебе внучат. Твои коллеги швейного предприятия и Елена Домбровская из Гродно. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, искренние пожелания добра.

0: Реклама.
1: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
5: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошек». Завжди тут цены цуд. Масло «Солодка сметанковая» «Старый Минск» 2,79 за 160 граммов.
6: Подробности на сайте «Грошек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

Дорогие друзья, поистине важные слова. Если будешь улыбаться, мечты начнут сбываться. Мы продолжаем. А пишет Людмила: дорогой Рокс, поздравляю свою подругу Иришку Анашкину с днем рождения. Здоровья тебе, дорогая, счастья, любви, радости. И пусть все задуманное сбывается. А пишет Ольга: на связи город Круглая. Как же без нас? И поздравления для наших именинников. Ну, конечно, Ольга. В этот солнечный майский денек свои дни рождения отмечают наши коллеги Панович Наталья Николаевна и Пашкевич Янина Сергеевна. Дорогие наши девчонки, от всего нашего коллектива поздравляем вас и желаем, чтобы в вашей жизни преобладали только яркие цвета. Наслаждайтесь каждым мгновением, цените то, что есть. И при всем этом всегда стремитесь к новым целям. Пускай удача и успех сопровождают вас и на работе, и в личной жизни. Улыбайтесь как можно чаще и живите счастливо. Ваш дружный коллектив «Ура именинницам!» И от Радио Рокс примите искренние пожелания счастья и солнца в каждом дне.

0: ваших праздников.
1: Дорогие друзья, напомню, если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать привет, пишите на наш Viber код 33-699-102-1, а мы продолжаем. Следующая открытка от Майи. В городе Жодино проживает замечательная женщина, бородач Галина Петровна. Это наша любимая мамочка. Сегодня у нее день рождения. Мы, ее дети, Майя, Гена и Алина, семьями, наш папа и муж Виктор Степанович, поздравляем и желаем крепкого здоровья, счастья безмерного, всегда отличного настроения. Пусть улыбка никогда не сходит с твоего лица. Пусть каждый день приносит тебе только радость. Пусть все, что ты задумала, сбудется. Будь хранима Богом и оберегаема ангелами. Мы тебя очень любим. И к поздравлениям присоединяется семья Нестеровых и Кострюковых. А примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания счастья.

0: Реклама. Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная хуйня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Завершающая поздравительная страничка в нашей программе, пишет Валентина. Уважаемый Рокс, сегодня поздравляю свою племянницу, боярин Анастасию, с 20-летием. Желаю тебе, дорогая, здоровья, счастья, любви на твоем жизненном пути. С любовью, твоя тетя Валя. А Жанна, администрация, профсоюзный комитет филиала, поздравляет Зарембу Жанну Юрину с днем рождения. Желаем вам счастья, здоровья, любви, удачи, благополучия и всего самого наилучшего вам и вашим близким. Будьте счастливы. Настасья, хочу сказать спасибо своему дорогому мужу Ивану Ивановичу Колесникову за его золотые руки. Работает на даче, трудится даже в такую жару. Очень тебя люблю, дорогой мой муж, и очень скучаю. А пишет нам Ольга. Поздравляю с днем рождения своего любимого мужа Бову Виталия Михайловича. Любимый мой, с днем твоего рождения. Хочу пожелать тебе простых, но самых важных вещей. Крепкого здоровья, уверенности в каждом дне, настоящего спокойствия и уюта. Пусть твои усилия всегда приносят достойные плоды, а любое начинание заканчивается успехом. Пусть ты чувствуешь поддержку семьи и мою любовь, где бы ты ни находился. Спасибо тебе за заботу, терпение и тепло. Я верю в тебя, горжусь тобой. Твоя жена Ольга, доченька Ксюша и сыновья Олег и Евгений. А дорогие именинники, примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания счастья, добра и солнца в каждом дне. А на этом наша программа «Был бы повод» заканчивается. Я, Юлия Кадушкевич, в рамках программы «Был бы повод» прощаюсь с вами, но совсем скоро услышимся в хорошем деньке. А спасибо большое, друзья, что открывали ваши сердца сегодня. Так солнечно мы с вами провели время. И еще раз со всем именинникам, юбиляром и в адрес кого звучали главные слова, примите, пожалуйста, от команды Рокса искренние пожелания. Пусть впереди будет много ярких моментов. Желаем вам, пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. А еще хочу пожелать мое такое любимое напутствие. Пусть в каждом дне у каждого из вас будет свое солнце в кармане. Счастья вам!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Белавия объяснила, с чем связаны корректировки в расписании рейсов в течение последних нескольких дней. Необходимость обусловлена как введением продолжительных ограничений на полеты в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, так и техническими причинами. В совокупности это приводит к изменениям в графике по принципу домино. Задержка одного рейса отражается на последующих. Наиболее ощутимо ситуация сказалась на чартерных рейсах из Минска в Анталью и обратно, и из столицы в Шарм-эль-Шейх. Также были затронуты и регулярные полеты. Восстановить расписание национальной перевозчик планирует в течение 1-2 дней. Пассажиров перед выездом в аэропорт просят перепроверять время вылета-прилета на сайтах компании или воздушной гавани. Слаломный канал под Минском наполнили водой. Его построили по образцу мюнхенского, и долгое время здесь тренировалась сборная Советского Союза по гребному слалому, но затем канал был закрыт и нечасто использовался по назначению. В этом году Гордорстрой проводит реконструкцию гидротехнического сооружения на Заславском водохранилище недалеко от деревни Гонолес, поэтому лишнюю воду пустили через гребной канал у агрогородка Ждановичи. Он будет полноводным весь теплый сезон 2026, пока не закончат ремонт гидроузла. Аномальная жара установилась в Дели. Температура воздуха превысила 45 градусов, и, по данным синоптиков, такая ситуация сохранится как минимум до 26 мая. Местное население предупредили о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Кроме того, в Дели фиксируются перебои с электроэнергией. Американские ученые сумели вырастить цыплят из полностью искусственного яйца. Они создали первую в мире бескорлупную инкубационную систему, которая максимально имитирует естественное яйцо. Для эксперимента использовали эмбрионы птиц, их поместили в искусственную оболочку и инкубировали 18 дней, пока не появились птенцы. Само яйцо было изготовлено с помощью 3D-печати. В компании заявили, что разработка стала важным шагом в планах по восстановлению популяции вымершего гигантского моа – крупной птицы, которая достигала 3 метров и 60 сантиметров в высоту и весила около 230 килограммов.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Дорогие друзья, хороший денек возвращается, а с ним и я, Юлия Кадушкевич. Пусть вторая половина дня пройдет для вас легко, вдохновенно и принесет отличные результаты. Уже, кстати, можно строить планы на выходные, ведь четверг – это маленькая пятница, поэтому желаю вам самых ярких идей и увлекательного их воплощения, друзья. Эфир Рокса продолжается, впереди расскажу интересные истории про отдых, море и приключения. А прямо сейчас для вас лучшие песни о главном. Полетели! Полетели!

0: наши песни.
1: Ты все еще в сердце, как будто в конверте.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
4: Радио «Рокс».

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич. И сейчас расскажу добрую историю о том, что хороших людей на свете больше.
1: Удивительная вещь. История.
0: В прошлом году мы с семьей поехали отдыхать в Анапу, пишет мужчина. Заселились в небольшой частный отель. До моря недалеко, природа такая, что дух захватывает. Но почти под окнами дискотека. И вот в один из дней дочурка 7 лет, видимо, перекупалась в море и никак не могла заснуть. Капризничала, плакала, красная вся. Ну, думаю, все, приплыли, заболела. Время было уже около полуночи. А тут еще почти под окнами, на полную мощность, все хиты. Все для тебя, рассветы и туманы, черные глаза и так далее. И вот я в отчаянии вышел на крыльцо. Тут же рядом появился хозяин отеля. Почему не спишь, дорогой? Дочка плачет, заснуть не может, говорю я. Плохо себя чувствует, а тут еще дискотека орет на полную. «Сейчас порешаем, дорогой, подожди, дорогой», — сказал хозяин и куда-то ушел. Через минуту в микрофон раздался голос. «Дорогие друзья, ну что мы слушаем каждый вечер одно и то же? Давайте сегодня вместо громкой музыки послушаем шум моря, голоса друзей, шепот любимой девушки. Тем более, что шум мешает уснуть ребенку, который плохо себя чувствует. Давайте пожелаем ему здоровья и сладких снов». Я не поверил своим ушам. Тут же наступила тишина, погасли огни, люди парочками пошли гулять к морю, а на черном южном небе появились звезды с кулак. Красота невероятная. Дочка, конечно, уснула, а когда утром проснулась здоровой, я бегом побежал к хозяину отеля, сказал: «Спасибо тебе огромное, спасибо». Тот лишь хитро улыбнулся и ответил: «Сейчас спасибо не надо, на следующий год приезжай, тогда и скажешь».
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Еще одна замечательная история, друзья, о море, детстве и о творчестве. Это «Рокс. Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Когда я была маленькой, пишет женщина, как-то отдыхали мы всей семьей на море. Конечно, много плавали, загорали, ели арбузы и персики, много ходили пешком. И вот как-то после шикарного утра на море, на пляже и плотного обеда родители объявили тихий час. Завалились без задних ног в кровати и вырубились, как младенцы какие-то. А я ну никак не хотела спать. Эту историю они мне потом 1000 раз рассказывали и хохотали. Я взяла коробку фломастеров, подошла к спящему, в одних плавках папе и стала творить. Нарисовала солнышко, домик, конечно, всю нашу семью, деревья, цветочки, облака и разных животных. Очень красиво получилось. С удовлетворением заснула, а проснулась от того, что родители смеялись во весь голос. Папа покрыт с ног до головы моей живописью, только лицо чистое. Хотя я еще сомневалась и долго думала. Хотела ему пушистые усы нарисовать, но сон меня сморил. Крутится перед зеркалом папа, а мама валяется от смеха на кровати. Когда волна радости прошла, они вдруг поняли, что фломастеры импортные, качественные и не смываются. Так папа и проходил на пляже весь размалеванный. И даже в семейном архиве сохранилась фотография, где мы стоим счастливые на фоне моря, и папа весь расписной. А на обороте подпись. «Ничто так не украшает мужчину, как ребенок с фломастерами». Евпатория, 1988 год. Да, счастливое было время.
1: Хороший денек.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил «конгениально» и был всегда на высоте.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный Кафе де Пари всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 500 11 99.
3: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, отличный получился час. Послушали хорошую музыку, поболтали о море, об отпуске. Красота! Двигаемся дальше с мыслями о приятном. И помните, четверг – это трамплин выходные. Пусть ваши идеи уже сегодня обретают крылья, друзья. С вами была Юлия Душкевич, а далее в эфире для вас порция новостей, ваша любимая музыка и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Ну а я прощаюсь с вами. До завтра. Пока-пока, друзья.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Свыше 220 обращений поступило на горячую линию Комитета государственного контроля по ремонту и устранению дефектов на автодорогах. Треть из них касается состояния местных трасс, преимущественно в столичной области. Особенно остро жители отмечают проблемы в Борисове, Гомеле, Мозыре. Жалобы касаются ям, неровностей и общего износа покрытия. Все поступившие сигналы уже систематизированы и направлены в местные органы власти. Теперь на их основе будут приняты конкретные меры. Учебно-полевые сборы для десятиклассников Минска начнутся 26 мая. В этом году они будут длиться 10 дней, в течение которых школьники будут находиться в условиях, приближенных к полевым, и обучаться основам военной службы и оказанию первой помощи. Так, для юношей сборы будут организованы в двух формах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования и с круглосуточным – в воинских частях или Минском кадетском училище. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сбора в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС, медицинских университете и колледжах, а также на базе Белорусского Красного Креста. Новость о смерти короля Карла III появилась в эфире британского радио. После этого станция прервала вещание на 15 минут, а вернувшиеся ведущие принесли извинения. По их словам, объявление прозвучало из-за компьютерной ошибки. Дело в том, что программа на случай смерти монарха записана заранее, и она была запущена в эфир случайно. Бегемотов Пабло Эскобара спасут от уничтожения. Они обитают в Колумбии. Это потомки животных, которых в 80-е годы наркобарон привез для своего личного зоопарка. После его гибели бегемоты оказались на свободе, они прижились, распространились и превратились в угрозу для местной экосистемы. Власти признали, что контролировать популяцию невозможно, и решили около 80 особей усыпить. Однако московский зоопарк решил предложить более гуманную альтернативу. Российская сторона планирует принять часть популяции.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И, как всегда, очередной праздник и очередная тема. Сегодня день обмена талисманами. И у нас к вам вопрос. А вы когда-нибудь с кем-нибудь вот этими самыми талисманами обменивались? Что на данный момент у вас является талисманом?
2: А вообще можно это ли обмениваться талисманами? Вещь. Это же твой талисман. Он может помочь только тебе.
1: Иногда бывает, вот человек говорит, вот у
2: нет,
1: меня вот такой-то,
2: он тогда дарит.
1: Со мной.
2: Не, понятно, но он ему помогает. Но чтобы дарить, нет. Он может подарить,
1: не
2: но
1: свой,
2: не обменять.
1: Не свой, допустим, а взял для кого-то. Вот пусть это будет тебе талисманом и другой человек. Вот я тебе что-нибудь дарю, и ты мне что-нибудь даришь, и мы обменялись этими талисманами. Возможно так.
2: Не
1: Или,
2: знаю.
1: Возможно, слушай, мне вот эта штука помогает. Я хочу, чтобы тебе помогла. Держи. А другой человек говорит, и я так хочу. Давай обменяемся. Давай. Там все, что угодно может быть. Но тем не менее, что на данный момент у вас талисман? Это какая-то вещица, брелочек,
2: если вообще
1: камешек.
2: Есть.
1: Да, если есть этот талисман. Вот очень интересно.
2: Как он появился, этот талисман? Как вы поняли, что это ваш талисман? Потому что есть момент, когда вам действительно отдают и говорят, это твой талисман, он тебе поможет. А есть вещь, которую ты носишь, и потом понимаешь, ага, в какие-то очень положительные моменты моей жизни именно эта вещь присутствовала. Я попробую еще. Берешь с собой на какую-нибудь важную встречу, и хорошо проходит встреча, ты думаешь, все, это мой талисман.
1: Я не на встрече.
2: Артисты берут мягкие игрушки.
1: О чем ты? У меня с собой на съемках была чашка. Ты сам прекрасно знаешь, в один раз...
2: У меня стопарик всегда с тобой.
1: Нет, мы с тобой в отпуске пошли в одно кафе, и там мне подарили чашечку. И там настолько заковыристым шрифтом было написано слово «Венеция», и буква «В» на боку лежала так, ну совершенно непонятно. И я прочитала это «Женезия». И у меня до сих пор есть эта маленькая чашечка с названием моим «Женезия». И я ее все время брала с собой на съемки. Она маленькая, но тяжеленькая. И как-то я настолько привыкла, вот ни из пластиковых стаканов, ни бумажных. У меня всегда была эта чашка. И если я забывала взять эту чашку, мне прям было настолько некомфортно. А вот с ней мне как-то всегда было легко и реально.
2: Ну вот
1: знаете, по силе вашей, по вере вашей давно дано будет вам. Вот по силе веры, наверное, я так вот убедилась,
2: вот
1: мне так было
2: момент.
1: Комфортно,
2: Валентина,
1: как защита она работала.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны, это такая психологическая привязка. Вот не дай бог нету этой чашки. И что? Представляешь, какая травма? Это
1: нет,
2: травма.
1: Сильной травмы не было,
2: нет,
1: но с чашкой
2: нет,
1: мне было комфортно.
2: Нет, я имею в виду, что ты вот пока привыкнешь, что чашки нету, и вот эта сила веры, что чашка там помогает.
1: Возможно, когда всем... кто-то привязывается сильно к
2: вещам. Ну, конечно, это и есть. Это называется,
1: а может
2: Валентина,
1: быть...
2: зависимость.
1: Ага. Не о тех зависимостях мы говорим. А еще бывает, что, возможно, у вас был талисман, он работал, а потом в какой-то момент вы его потеряли, не можете
2: нет,
1: найти.
2: Это,
1: возможно, говорит, что все, что нужно было, этот талисман отработал.
2: Талисманы не теряют.
1: Их,
2: они уходят.
1: И, ну, уходят,
2: нет, это 100%.
1: Да.
2: Поэтому, если он отработал, он уйдет, и вы не заметите. Будете, то есть, искать однажды, но...
1: Но поймите,
2: уже не найдете,
1: что все.
2: Да. Хорошо, друзья, о ваших талисманах рассказывайте, как появились, что это за талисманы. И, может быть, были какие-то забавные истории. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
1: Пишите на нашу страницу ВКонтакте, оставляйте там комментарии и можете даже прислать фотографии красивых талисманов.
0: Легкие будни.

0: именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать. Будем вспоминать факты из творческого пути, из личной жизни одного замечательного человека. Вы нас послушайте, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наша героиня появилась на свет в 1949 году. Это было в Омске, в рабочей семье. Мама работала швеей, отец занимался строительством. В школьные годы девочка увлекалась танцами и музыкой, ходила в местную музыкальную школу, выступала на концертах и участвовала во всевозможных творческих конкурсах.
2: Но тогда об актерской карьере будущая звезда экрана даже не думала, потому что она хотела стать певицей. И в 16 лет она поехала в Москву поступать во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. И ей тогда пришлось 3 дня ночевать на столичном вокзале, питаться в местных столовых, как это частенько бывает. Но вскоре ее приняли в училище и дали комнату в общежитии.
1: Но давайте вот эти воспоминания послушаем из уст самой нашей героини.
3: Вообще я поступала во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства не потому, что я хотела быть эстрадной артисткой, а потому что меня в институт не приняли. Я опоздала, родители очень долго сопротивлялись и не пускали меня в Москву. И это естественно, я бы тоже не отпустила в 16 лет девочку в Москву. Я пришла туда и поступила как вокалиста Георгию Павловичу Виноградову, потому что я всегда пела и в школьном хоре, и эстрадный был коллектив. У меня был очень интересный репертуар, я пела песни под Зыкину. Вторая половина репертуара была «Одра Братино Лоретти». Ко мне приходили переписывать слова по-итальянски. Я была знатоком итальянского языка. На самом деле это несчастная пластиночка, зачирканная уже до дыр, потому что я каждое же словечко нужно было написать. Но язык звучал примерно так. «Мама сантанта феличе, перкариторна да те, ламья консоли ти диче». Я выговаривала все. Нет таких слов в итальянском языке, я потом узнала. Тем не менее, их переписывали у меня. Ну, с таким репертуарчиком я пришла на худсовет. Георгий Павлович послушал, сказал, голос есть, способность есть. «А что вы еще можете?» – спросил Леонид Семенович Мацалюков. Я говорю, ну, может быть, басню? Я начала басню, забыла слова. «А можно я чего-нибудь станцую?» – потому что я слова забыла. Он говорит, ну, станцую, а чего? Я говорю, можно я шейк по-омски? И как я дала. Все педагоги были категорически против. Кроме Леонида Семеновича Маслякова, который встал и сказал, конечно, девочка сырая, но в ней есть божья искра.
1: Да, вот такая наша героиня. А после окончания учебы в творческой мастерской в 1967 году она вместе с супругом возвратилась обратно в Омск. Молодые специалисты быстро нашли работу в местной филармонии, они выступали как артисты разговорного жанра. Писатель Марьян Беленький предложил талантливой артистке выступить в московском мюзик-холле. Конечно, она согласилась. Ее пригласили на роль в постановке «Красная стрела» прибывает в Москву. С этого момента у нее началась новая жизнь. Постановки московского мюзик-холла были так популярны, что труппа гастролировала 11 месяцев в году. И именно тогда молодая актриса узнала, что такое слава.
2: И позднее она уже выступала на сцене театра «Эрмитаж», Московский театр миниатюр, и здесь блистала на сцене в спектаклях, созданных на основе произведений русской и зарубежной классики.
1: В 1985-м актриса заочно окончила ГИТИС и продолжила актерскую деятельность. В начале 90-х ее пригласили в школу современной пьесы, где она работала на протяжении 7 лет. И став известной в театральных кругах, артистка решила покорить мир кинематографа. Дебют актрисы состоялся в 1974 году в картине Григория Александрова «Скворец и лира». Мы с Валентиной, когда узнали, очень удивились, что именно там.
2: Да,
1: после этого фильма ее долгое время приглашали лишь на эпизодические роли в ленты «Золотая мина», «31 июня» и другие. Но даже несмотря на это, артистка умела сразу запомнится зрителям. Ну так, например, яркий в ее кинобиографии стала страстно комическая сцена танго с Андреем Мироновым в картине Марка Захарова «12
2: стульев». Я думаю, это яркая подсказка для многих. Ну и смелой оказалась роль Зины Милейко, такой ночной бабочки из фильма «Интердевочка».
1: Итак, друзья, о ком идет речь? Чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.
4: Реклама.
5: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
1: МТБанк. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
6: Радио «Рокс».

нервов и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы.

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет?

сегодня есть корабль, а девочки той нет. А клёны во дворе

0: девочки той нет.
1: Именной портрет. Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Есть две версии.

0: версии.
1: Вот насколько я на данный момент вижу, это Любовь Полищук и Мария Аронова.
0: Интересные версии.
1: Да, но ты знаешь, все-таки... А, есть еще Ирина Розанова.
0: Конечно. Тоже хорошо, принимаем.
1: Как же, потому что интердевочку вспомнили.
0: Да,
1: как же
0: мы
1: без
0: поняли.
1: Нее? Хорошо, но... Все-таки большинство написало, что это Любовь Полищук, и это совершенно правильный ответ.
0: Да, именно о ней мы говорили. Любовь Полищук – наша сегодняшняя героиня.
1: Ну, видишь, все-таки проходит время, что-то подзабывается. Галина написала, вот голос был очень знаком. Но потом, конечно, подсказали Любовь Полищук. Ну, по поводу, наверное, ролей, конечно, вот этих самых известных, безусловно. Но, тем не менее, вот, казалось бы, и жизнь такая насыщенная, и не так много главных ролей, по большому-то счету.
0: Но все яркие такие, запоминающиеся. Просто одно удовольствие смотреть за ней на экране.
1: Да, и вот, оказывается, в 1987 году на московский кинофестиваль прибыл голливудский актер Роберт Де Ниро, чтобы войти в число жюри. По завершении события организаторы устроили финальный банкет с концертом в Доме кино, на котором западная знаменитость выбрала королевой красоты именно Любовь Григорьевну. Представляете? Любовь Полищук.
0: Ну так вот.
1: Роберт Де Ниро сказал, вот она, королева сегодняшнего бала. А еще... нашей героине, конечно, ее любимица, собака породы русская борзая по кличке Диана, однажды спасла хозяйку от нападения другого пса. Будучи очень тихой, ласковой, она, увидев опасность в лице разъяренной немецкой овчарки, которая мчалась на нашу героиню, не растерялась и отогнала нарушительницу спокойствия. Представляете, артистка в то время была беременна дочкой. История сохранила совместное фото исполнительницы и вот этой собачки Дианы.
0: Очень интересная у нее роль с Вячеславом Тихоновым «Любовь с привилегиями». Такой довольно серьезный фильм. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите.
1: Ну вот такая наша героиня Любовь Григорьевна Полищук.
2: Легкие будни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.3.

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, говорим в тему. Есть ли у нас у вас талисман? Как он выглядит? Что это такое?
2: Тамара,
1: откуда
2: пишет,
1: он у вас появился?
2: Любимое радио, у меня талисман мой крестик, подаренный священником. Так, Ольга написала, да, у меня был талисман, когда я училась в медуниверситете на заочном отделении, даже два. Нам один преподаватель сказал, на экзамене надо выглядеть. Я пошла на рынок, купила костюм, красивый и строгий. И еще у меня была ручка, с которой я пошла на экзамен. Первую сессию я сдала, и все, с тех пор костюм и ручка все 5,5 лет были моим талисманом. Ни одной сессии я не завалила. То ли талисман, то ли удача и знания, но что-то помогло мне закончить университет.
1: Спасибо большое. Михаил поделился. Как это может быть обмен талисманами? Талисман тогда работает, когда его никто не видит или никто руками не трогает. Спасибо. Принимаем.
2: Да, а Владимир, мне нравится, у нас тоже, наверное, такой талисман. Пишет Антон Валентина, сейчас у меня талисман, это... банковская карточка.
1: Какая прелесть. Но у нас у всех такие талисманчики есть.
2: Да, пишет дальше. А если серьезно, то как-то не придавал значения этому всерьез.
1: Полина поделилась. А я всегда ношу в кошельке кусочек янтаря и маленький камушек, который мне подарила одна маленькая девочка много-много лет назад.
2: Ну, мило. Как интересно.
1: Да.
2: Так, Ия нам пишет. Валентина, Антон, с днем обмена талисманами. Я дарила
1: Спасибо.
2: Своим детям талисманы в сопровождении тех слов, которые считала сказать нужными. У меня в кошельке лежит денежный талисман. Там так и написано. Уже не знаю, сколько лет кошелек меняла, но это маленькая металлическая фигурка, а это фигурка обезьянки. Я была в Санкт-Петербурге и при отъезде сувениры... выбирала и как-то вдруг остановила взгляд на этой фигурке, улыбнулась и решила сама себе купить. Она такая маленькая и миленькая, и прозрачный белый камушек. И я ее сжала в ладошки и произнесла те слова «Зачем она мне нужна?» И она у меня и сейчас. Периодически я ее беру в ладошки.

0: подушку и задаю ей вопрос. Она молчит, а значит, довольна.
1: Как интересно. Ну и без подписи сообщение. Неужели можно во все это верить? Вашу жизнь устраивают вот эти побрякушки, а не вы сами? Да уж. Спасибо. Тоже принимаем.
0: Ой, что вы, это так здорово, что есть в нашей жизни такие побрякушки, особенно когда ты где-то гуляешь, в другой стране, например, или еще что-то, и видишь, вот это там написано, фигура какая-то висит, вот в Венеции, например, угу. Да? Яркая, красивая, и написано, это талисман для того-то, это для того-то, а это оберег от того-то. Угу. И, конечно, знаешь, все-таки...
1: Так я же говорю, когда веришь, чуть более спокойно
0: не
1: тебе, да.
0: Вот это все. И самое главное, как-то наряднее, что ли, становится, приятнее. Да? И как будто ты ответственность с себя снимаешь. Ты ее уже вручаешь
1: так
0: этому талисману. Хорошо, мы с себя ответственности снимать не будем, друзья, потому что у нас впереди важная миссия. Будем разгадывать песню.
1: А для этого вам нужно позвонить к нам в студию в прямой эфир на городской номер 363-1013, код Минска 017.
2: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, звоните 363-1013, код Минска 017.
2: Да, задача разгадать, песню, взяли припев, словам присвоили какие-то числа. Все, будем по ходу разбираться, какие числа, каким словам принадлежат.
1: Сегодня за одним числом может скрываться не только. Не только лишь одно слово.
2: Да, целая фраза может скрываться. Поэтому звоните 363-1013, код Минска 017. Сегодня получилась разбежка от 1 до 19. 5 вы откроете, 14 слов останется разгадать, составить в правильном порядке, и песня разгадана.
1: Песню эту вы слышали на нашей волне.
2: Может быть, вы ее и не знаете, текст.
1: Да.
2: Но песню слышали.
1: И потому что слышали, вы сможете догадаться, что это за песня. Назвать нам ее, а потом мы ее послушаем. Главное дождаться первого чемпиона, активного человека, который преодолевает стеснение, волнение и дозванивается в прямой эфир. Поверьте, кто ни разу не звонил в прямой эфир, кажется, что это легко. Но как человек не может угадать или что-то назвать? В самом деле есть легкое волнение. И вот все те, кто дозваниваются, все те большие молодцы. Они преодолевают это волнение и участвуют в программах. А некоторые чемпионы просто сразу, с первого раза, дозвонился, моментально назвал и все.
2: Да, но будем надеяться, что и сегодня разгадаем эту песню. Звоните 363-1013, код Минска 017. Уже есть телефонный гость. Алло.
3: Да, добрый день.
1: Добрый.
2: Добрый. Как зовут вас?
3: Лариса.
2: Очень приятно, Лариса. Лариса, ждем от вас 5 чисел от 1 до 19 по возрастающей, но не по порядку.
3: 1, 3.
2: Угу.
3: 7, 9.
2: Да.
3: 11, 13.
2: Не-не-не, 5 же. 1, 3, 7, 9 и еще одно число.
3: А, ой, 17.
2: А то вы так уже.
1: А вот это хорошо, мне нравится. Получилось. А на даче все попроще, чистый у реки пожарче.
3: А на даче.
2: Все попроще, все иначе. Молодец, Лариса. Вот самое главное выбрать правильное число. Вы сказали единица, и вот вам «А на даче». Вам и название песни тут же открылось. Как это здорово.
3: Отлично.
2: Лариса, у вас есть талисманы?
3: Да, я в прошлом году ездила в Грецию к сыну, и мы сфоткались, и брелочек у меня такой остался. И вот я его с собой везде. И он мне помогает.
1: В смысле, фотография в брелочке?
3: Да, фотография в
1: брелочке. Ой, как мило.
2: Да, здорово. Пусть помогает как можно дольше. Спасибо вам огромное, Лариса. Ну, опять-таки, ваш талисман вам и сегодня помог. Легко и запросто разгадали
1: песню. Действительно, сразу разгадали. Естественно, тем, кто на даче, мы передаем большой привет и слушаем песню Владислава Агафонова.

0: Легкие будни.
1: Продолжаем говорить о талисманах, какие у вас есть, как они к вам попали. Алла написала: «Я не знаю, действуют ли талисманы, но просто приятно знать, что эта штучка лежит в сумке, например. Я не знаю, как это объяснить, но для меня, что ли, моральная поддержка. Ясно, что жизнь от этого не изменится, и в этом ничего нет такого, но мне приятно и спокойно». Спасибо, Алла.
2: Оксана написала: «Да, я не верю в силу предметов. Этой силой предметы наделяет сам человек. У меня нет талисмана. Считаю всех кошек своим живым талисманом. Стоит увидеть на улице кошку, всегда этот день оказывается благоприятным. В общем, это касается и других красивых и добрых животных».
1: Оля написала: «Я в студенчестве всегда ходила на экзамены в одной и той же юбке. Она была своего рода для меня талисманом. Когда я сдала последний экзамен, я эту юбку, не поверите, выбросила, потому что от одного ее вида меня тошнило».
2: Ну, бывает, на что
1: сделать. Экзамены надоели. Вот. Бывает. Понимаем где-то с какой-то стороны.
2: Кстати, по поводу экзаменов. Несмотря, ну, хотя учебный год заканчивается, это нормально, когда есть экзамены. Вот и сейчас у нас в некой степени будет экзамен. Проверим интуицию.
1: Да, почувствуйте, какая песня, о чем, с какими словами, кто
2: поет. Да ладно,
1: поет.
2: Просто, да.
1: Ну, на всякий случай. Откроет следующий час. Давайте в начале часа проверим нашу с вами интуицию.
2: Ваши
1: версии.
2: Пишите,
1: да, в Viber и на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
3: Валентина Лосовская и Антон

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. С 1 июня Национальный банк вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление подписал его председатель Роман Головченко. Выпуск этой купюры связан с плановой актуализацией дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также заменой ветхих и поврежденных купюр на годные к обращению. В столичных школах за последние 3 года капитально отремонтировали около 100 пищеблоков. Теперь все они полностью отвечают современным санитарно-техническим требованиям. Следующий шаг – детские сады. Мингорисполкомом принято решение в ближайший год сосредоточить усилия на обновлении столовых в дошкольных учреждениях, поскольку около 12% из них однозначно требуют модернизации. Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствуют меню, чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров. Столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей. После изнуряющей жары на Нью-Йорк обрушились мощные ливни и грозы. Всего за час в отдельных районах выпало около 5 сантиметров осадков. Водные потоки затопили ключевые автомагистрали и парализовали движение транспорта. В Бруклине шквалистый ветер повалил крупные деревья и заблокировал перекрестки. Спасатели эвакуируют водителей машин, затопленных в туннелях. И захлынувшей в подземку воды властям пришлось экстренно остановить поезда на некоторых линиях метро. Метеослужба срочно ввела режим угрозы внезапного наводнения. Рекордные 274 альпиниста покорили Эверест за один день. Предыдущее достижение было установлено в 2019 году, когда вершины высочайшей горы мира за сутки достигли 223 человека. В этом сезоне восхождение на Эверест проходит только с непальской стороны, поскольку китайские власти не разрешили подъем через Тибет. Всего в нынешнем году Непал выдал 494 пропуска на восхождение стоимостью $15 000 каждый.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сейчас мы узнаем, как сработала интуиция сегодня.
2: Ну, мы только что слышали песню в исполнении Григория Лепса «Дорога». Какие же версии были у вас? Вот кто-то из слушателей пишет: «Это будет лесоповал, я куплю тебе дом». Денис предположил: «Виктор Королев, бриллианты». Инесса: «Думаю, что будет песня о дуванчике». Так зацепила эта песня. Да, Вера пишет: «Душевная песня про любовь». «У окна». То есть Ирина Аллегрова исполняет. Ага. Потом Клавдия написала: «Обожгла любовь», исполняет Евгений Григорьев. По скриптум Лепс и многоточие. Наталья вот почувствовала, что должна была петь Татьяна Овсиенко. А хорошо. Почему-то Григорий Лепс.
1: Да.
2: Даже странно. И Сергей написал: «Александр Устюгов, попутчица». Сергей пишет: «Сейчас откроет «Женщина-вишня» Стаса Михайлова». Наталья предположила: «Кораблик» песня. И Лариса написала: «Стас Пьеха». Пишет: «Я уже давно приготовилась». Во-первых, Стас Пьеха, «Повяжите нити на запястье». Или Михаил Шуфутинский соло. Или Стелла Джани «Небо». Выбирайте, я со всеми согласна, даже если они начнут этот час. Все, я свободна, в кавычках, да?
1: Да, совершенно.
2: Как Лепс, но смысл, как и соло, наверное, «Рули сам». Вот как-то рулит, наверное, не знаю, написала Лариса. Спасибо вам огромное за ваши комментарии и ваши версии, но
1: продолжаем
2: песню исполнял Григорий Лепс.
1: Нашу да. интуицию.
2: Кстати, да. кому-то, возможно, помогут талисманы в этом.
1: Возможно, какие-нибудь творческие.
2: Да, мы сегодня говорим просто о талисманах.
1: Есть ли у вас талисманы? Что происходит? Как они у вас оказались? Почему именно это?
2: И повлияли ли на вашу жизнь? Потому что кто-то, возможно, сказал: «На, тебе это поможет». Или прочитали где-то.
1: Вот Арина нам пишет: «У меня нет талисманов, зато есть антиталисманы».
2: Да что?
1: «У меня есть один очень красивый комплект. Серьги и кольцо с голубыми камнями. Так вот, кольцо надеваю, все нормально. Но когда серьги, обязательно какой-то скандал случается или неприятность, хоть ты их не надевай. Хотя я периодически пытаюсь их носить, но, говорю, обязательно какая-то гадость происходит».
2: Ну, интересно. Так не носите
1: вот
2: их.
1: На самом деле.
2: Это подарите кому-нибудь. Кстати, вот ты зря смеешься. Иногда то, что нам вроде как идет в минус, для кого-то это будет работать
1: да,
2: в плюс.
1: Совершенно
2: и серьги, возможно, эти кому-то принесут удачу.
1: Вот интересно, вы сами это купили, вам кто-то подарил?
2: Да, вот я хотел, да, тоже узнать,
1: вот
2: как появилось в вашей жизни.
1: Да, спасибо, Арина, большое, что поделились. Дорогие друзья, вот пример. Делитесь, рассказывайте истории. Как у вас появился талисман? Почему эта вещь? И что такого хорошего, приятного происходит, когда у
2: ваши
1: вас
2: истории
1: талисман?
2: Мы ждем в Вайбер 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите и оставляйте комментарии на нашей странице ВКонтакте. Она называется «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, кое-что интересное о самих талисманах. Что это вообще такое? Как они появились? Значит, происхождение вообще самого слова «талисман» уходит корнями в древние языки. В переводе с греческого «телиин» – «посвящать», «совершать обряд». А также арабский. В европейские языки это слово пришло именно от арабского «тилсам», что обозначает «магический предмет» или действие. И идея таких предметов возникала еще в глубокой древности, еще задолго до того, как оформилось вообще само слово. И обычно исторически и культурно талисманы изобретали жрецы и первые мыслители различных цивилизаций, например, в Древнем Египте или Вавилоне. И вот они, эти жрецы, верили в магическую связь между объектами материального мира и высшими силами. Собственно, и мы верим, что если у нас будет какой-то материальный объект, то что что-то вот там, скажем так, в космосе, вот в мире что-то такое произойдет и положительно на нас повлияет. И, соответственно, придумывались совершенно разные. Например, четырехлистный клевер. Все мы прекрасно знаем, что есть такой вот талисманчик. И шанс найти его в природе – это примерно как один к 10 тысячам. Но кельтские жрецы верили, что именно вот этот четырехлистный клевер защищает от злых духов, и каждый лист символизирует, внимание, не просто так, веру, надежду, любовь и удачу. Если у вас будет даже изображение четырехлистного клевера, вы будете знать, что это означает. Опять-таки, мы все прекрасно знаем, найти на дороге подкову – это талисман. Люди в древности верили, что подковы отгоняют дьявола, так как они, подковы эти, изготавливались кузнецами из железа, огненный материал, и имели форму полумесяца, защищающего от зла. То есть теперь вы тоже, думаю, интересно вам было узнать, почему подкова является талисманом. Морские серьги. Наверняка вы знаете, что моряки носили вот эти самые серьги, а когда разрешалось носить эту серьгу в ухе? Только после первого пересечения экватора. И вот эта серьга служила для них таким оберегом, талисманом и гарантией безопасного возвращения домой. А еще, дорогие друзья. Кстати, у писателей тоже были талисманы. У Булгакова, например.
2: Я тебя слушаю. Ну? Дурацкий вопрос созрел. А когда казак пересек экватор? Он отлично же тоже с серьгой вот этой. Да. Ты рассказываешь о моряках, которые серьга. Почему появлялась?
1: О казаках.
2: О казаках, да, у них же тоже серьги. Но там казаки, последний сын, хорошо, когда единственный сын, наверное, в семье.
1: В таких поэтому случаях казаки экватор пересекают.
2: Да, да.
1: Хорошо, как говорится, заметано. Ну, все мы знаем, что есть талисманы, амулеты дома. Кстати, во многих странах это связка лука и чеснока. А есть еще декоративные венички. У меня до сих пор, мне Антон подарил, бог знает сколько лет назад, 16, наверное. И у меня этот веничек хранится.
2: Помогает?
1: Дорогой мой. Ой. Помогает, а что ты не видишь?
2: Слышно.
1: Как все прекрасно и хорошо. Кстати, они вот выметают негативную энергетику. Вот такие венички. Прелесть прелестная.
2: Ну, подожди, так
1: вот, у Булгакова, я хотела сказать, был талисман сапфир. И он верил, что этот камень приносит удачу и творческое вдохновение. И еще, думаю, вам кое-что будет интересно узнать. В спорте есть талисманы, и мы знаем талисман Олимпийских игр Мишка 80-го года, а потом разные были талисманы. Они называются маскот. Мы в жизни называем талисманы, а вот эти спортивные или брендовые талисманы называются маскоты. В переводе с французского «ведьма» или «колдовство». И в современный обиход это слово вошло после выхода в 1880 году комической оперы Эдмона Адрана «Ла Маскот», героиня которой, юная пастушка, приносила удачу всем, кто ею владел. Вот Боже, такая интересная история. А теперь, внимание, вопрос. Все вы знаете манеки-нека. Это японский кот. Вы не знали этого слова манеки-нека, но вы знаете японский кот такой.
2: Если бы вы видели, как я посмотрел на Валентину, она говорит, все вы знаете.
1: Да, конечно, выражение лица многозначительное.
2: Конечно, мы же все его знаем.
1: Вы его видели, этого кота.
2: Это который лапкой машет.
1: Который лапкой машет. Так вот, если у котика поднята правая лапка, кот привлекает деньги. Вы, наверное, никогда не обращали внимания, какая лапка.
2: А еще и разные?
1: Конечно.
2: А если две?
1: Так, нет, одна. Правая лапка привлекает деньги. А если левая вверх поднята у котика?
2: Да что?
1: Кого? Нет. Что привлекает?
2: Джентльмены удачи. Сдаем, сука, на две. Хорошо, ну что значит, когда поднята левая лапка?
1: Да. Что это значит?
2: У этого кота японского.
1: Да, что
2: я, извини, забыл, как его зовут.
1: Манеки-неко.
2: У манеки-неки, если поднята...
1: Манеки-неко.
2: Неважно, поднята левая лапа, что это значит. Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
5: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
6: Лапша быстрого приготовления доширак всего 2,69 за 110 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, японский кот манеки-нека. Это такая статуэтка котика с поднятой лапкой.
2: Мы часто видим в лавках
1: сувенирных. Да, да. И если правая лапка вверх, кот привлекает деньги. А если левая, что кот привлекает?
2: Ну, вот Александр пишет, налево будешь ходить.
1: А, вот так
2: сказать, указатель. А потом
1: хорошо.
2: Татьяна из Гомеля пишет, привлекает клиентов, гостей и полезные связи. Угу. Сергей предположил, что это значит, нужно убрать лоток. Алло, говорит кот, алло, давай.
1: Видите, пожалуйста.
2: Да. Ольга пишет, если поднята левая лапа, то это на привлечение клиентов, новых знакомств и хороших людей. Владимир написал, значит, доброжелательность, новое знакомство и гостеприимство. Благополучие и любовь – это версия Веры. Алена тоже считает, что все-таки привлечение клиентов, гостей и людей. Елена написала, что левая лапа привлекает клиентов, правая – удачу и деньги. Обе поднятые лапки означают защиту.
1: Угу, хорошо.
2: Дмитрий предположил, что привлекает посетителей на удачу к общению. Денис написал, привлечение людей, клиентов, покупателей, верных друзей. Я так понимаю, что все дали правильный ответ, потому что очень схоже все. Ну и Лариса написала, левая лапка, поднятая вверх, привлекает клиентов в магазин.
1: Совершенно верно. Правая лапка – деньги, левая лапка – клиенты.
2: Так это же то же самое, те же деньги. Клиенты равно деньги.
1: Совершенно верно.
2: То есть какую лапу он не поднимет, все к деньгам.
1: Ну так видишь, какой хороший.
2: Хороший.
1: Вот японский кот. Как, ты запомнил, как его зовут?
2: Нет.
1: Манеки-неко?
2: Манеки-неко.
1: Кстати, вот этот вот знаменитый символ киноиндустрии Метро Голдвин Майер, да? Лев. Его зовут Лева. Лео. Он снимался в
2: живую. А может, Лева?
1: Нет, он тоже талисман брендов. Он снимался вживую, а его знаменитый рык был записан и потом использовался во всех заставках. Его зовут Лео. Угу. Тоже будете знать.
2: Да-да-да. Если бы вы видели еще видео, как его записывали по тем временам.
1: Да.
2: Ага. Хорошо, друзья, спасибо всем огромное. Впереди нас ждет виртуальное путешествие.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Итак, друзья, виртуально сегодня побываем в Риме. Побываем в палаццо Массимо Утерм. И нас привлекла статуя, которая именуется Дискоболом. Дискобол – знаменитая древнегреческая статуя, созданная скульптором Мироном около 450 года до нашей эры. Это первый в истории античный шедевр, который запечатлел фигуру человека в сложном движении, а не в статичной позе. Бронзовая статуя Мирона до наших дней не сохранилась, но благодаря любви древних римлян к копированию, даже спустя 2500 лет атлет остается одним из самых мощных образов в истории искусства. Мраморную статую атлета откопали в 1781 году на вилле Паламбара на одном очень известном холме, это было в Риме. Владение влиятельной итальянской семьи Массимо располагалось на месте древнеримской виллы, которую, видимо, и украшала во втором столетии нашей эры эта скульптура. Вскоре археолог Джованни Батиста Висконти нашел в античных источниках описание знаменитой древнегреческой бронзовой статуи, копией которой оказалась находка вот с того холма. Это был дискобол, в переводе с греческого «метатель диска», созданный в V веке до нашей эры скульптором Мироном. Статуи Мирона изумляли всех реалистичностью исполнения. До наших дней дошло свыше 40 эпиграмм, воспевающих жизнеописание статуи. Корова, например, которую изваял вот этот мастер. Кажется, он мог в меди запечатлеть души людей и животных. Писал о нем римлянин Петроний Арбитр в романе «Сатирикон». Неудивительно, что работы этого мастера были растиражированы в античном мире. После 1781 года в разных местах обнаружили еще несколько римских копий дискобола и их фрагментов. Однако первая находка, ставшая известной вот как дискобол Ланчелотти, по названию дворца, куда ее поставили владельцы, считается наиболее качественной и хорошо сохранившейся. На основе мраморных копий были сделаны реконструкции бронзового оригинала. И к ее реализму есть, кстати, вопросы.
2: Вопросы у нас есть.
1: Да.
2: Точно.

0: ну, во-первых, поза атлета довольно неестественная. Потому, ну, короче говоря, о позе чуть попозже Валентина все расскажет.
1: Еще есть один момент интересный по поводу знаменитой копии вот этого вот дискобол Ланчелотти, да? Она была найдена в Риме в 1781 году, а позже Гитлер выкупил для Германии, но потом вернули Италию.
0: Да, но статуя Мирона не только вошла в учебники по истории искусства как шедевр древнего мира, но и стала символом современных спортивных организаций и олимпиад. А вот то, что ты говоришь, Адольф Гитлер в 1938 году не пожалел никаких денег, чтобы выкупить дискобол Ланчелотти именно у владельцев и доставить в Германию. Спустя 3 года после окончания Второй мировой войны скульптура вернулась на историческую родину в Рим. Ну и тут, конечно, вот точное есть описание. Голова, например, у дискобола Ланчелотти единственная полноразмерная копия, сохранившаяся вместе с головой, потому что есть копии, которые сохранились не полностью. Поворот соответствует тому, как описывает статую греческий автор 2 века Лукиан. «Не говоришь ли ты о метателе диска, который склонился в движении метания, повернув голову, смотря на свою руку, держащую диск, и слегка согнул одну ногу, как будто готовясь выпрямиться одновременно с броском?» Другие копии отреставрированы неправильно и смотрят прямо перед собой. То есть тут есть какие-то, нюансы. Лицо, оно несимметрично. Левая половина более плоская и широкая, чем правая. Это тоже сделано намеренно. Лицо статуи предназначено для созерцания в повороте, и легкая асимметрия доставляет больше динамики.
1: Валентина. Это художественное произведение, и там есть разные ухищрения. Теперь, внимание, вопрос. Спортивная загадка 1896 года. Когда на первых современных Олимпийских играх возродили метание диска, спортсмены понятия не имели, как его правильно бросать, потому что техника бросания была утеряна. И, внимание, вопрос. Тогда атлеты пытались копировать позу изваяния Мирона. И если сейчас тоже атлет, вот, ну, неважно кто, если бы вот пытались сделать так, как сделана вот эта поза у изваяния, они бы что-то потеряли, атлеты. Как вы думаете, что?
0: Ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни. Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 4 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио «Рокс».

0: Место притяжения.
1: Итак, дорогие друзья, место притяжения у нас шедевр греческого скульптора Мирона, знаменитый дискобол, статуя. И напоминаю, что на первых современных Олимпийских играх возродили метание диска, это 1896 год, спортсмены понятия не имели, как правильно его бросать, потому что была утеряна техника. И они пытались копировать вот эту позу как раз-таки, но это оказалось крайне неэффективно. И я говорю, если бы сейчас вот попробовали копировать позу и метать именно так диск, чтобы потеряли атлеты.
2: Артем пишет: равновесие, Сергей, штаны, конечно. Сергей еще один пишет: первое место или сам диск. Владимиру: равновесие вы потеряли, дальность броска была бы гораздо меньше, эффективность не та. И Двига Ивана пишет: тренера, потому что попали бы ему этим диском в голову. Денис пишет: они потеряли бы в дальности броска, около 40% дальности. Евгений пишет: если не ошибаюсь, греческий дискобол полностью ногой. Невозможно представить, что же он мог потерять. Да ладно. Ох, Евгений, какие у вас мысли пошли, что он там мог потерять. И Лариса пишет: деньги потеряешь.
1: Какая прелесть. Но правильный ответ действительно равновесие потерял бы, потому что физически метнуть диск из такого положения, в котором застыл атлет на статуе, по современным правилам практически невозможно, потому что вот Мирон просто пожертвовал биомеханикой ради создания гармоничной и выразительной композиции, как рабочие колхозницы знаменитая. Там
2: образ.
1: Тоже не
2: есть
1: соблюдены
2: нюансы.
1: Пропорции, но чтобы было красиво. Дело в том, что Антон говорил, что были копии, и они разные. Ранее считалось, что голова спортсмена была опущена вниз, но ученые доказали, что напротив, он смотрит на занесенный диск. По-разному все, потому что совершенно другие
2: позы. Ну вот теперь будем знать, что все-таки, если
1: он
2: копировать
1: смотрел назад на диск,
2: эту
1: да.
2: статую, то потеряешь равновесие. Правильно, Валентина?
1: Конечно.
2: Правильно. А теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 4 балла. Самая крупная пробка на Независимости от Энгельса до Козлова. Здесь можно провести около четверти часа. Чуть меньше уйдет на отрезок Козлова от Платонова до Золотой Горки. Стоит Колосо-Красная от Дорошевича до Маширова, Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и Сурганова от Платонова до Независимости. По возможности лучше объезжать Свердлова от Бобруйской до Аранской и Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Только по 24 мая у дискаунтерах грошек.
3: Завжди тут цены цуд. Морозиво «Наше дятинство». Пломбир. 99 копеек за 70 граммов.
4: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
5: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».
7: Легкие будни.
8: О талисманах сегодня говорим, друзья, на Роксе. Так вот, Александр пишет, давно, лет 20 назад, купил 2 ангела, девочку и мальчика, в машину, на присосках. Если падал мальчик, то я скандалил. А девочка, то жена скандалила. Сейчас тихо. Висят в машине спокойно. Так уже висят, повесили. Раньше на присосках были, держались. Видите, а теперь решили, хорошо, чтобы не ссориться, надо повесить.
9: Андрей написал: ребята, добрый день. Не поверите, у меня на даче есть талисман. Правда, не маленький. Стоит за сараем. Это старая лопата. Ну, супер. Почему только за сараем она стоит?
8: Ну да. Ну, потому что возьмешь в руки, и все получится. А нет, так и простоит.
9: А
8: там,
9: может быть, действительно она уже такая, знаешь, старая, ржавая, стоит там, воткнули в землю, и все.
8: А, ну, а если только она должна там стоять.
9: Да, да.
8: Татьяна прислала анекдот. Татьяна из Гомеля пишет: может ли женщине талисман принести богатство? Ну, конечно, может, если этот талисман богатый муж. Ну, или мужчина.
9: Талисман, фамилия такая.
8: Да-да-да-да-да. Причем это через черточку. Богатый
9: талисман.
8: Талисман. Да. Да. Друзья, ваши истории, связанные с талисманами, ждем в Viber 33-699-102-1.
9: Можете и фоточку прислать, и комментарий оставить на нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте! Белавия объяснила, с чем связаны корректировки в расписании рейсов в течение последних нескольких дней. Необходимость обусловлена как введением продолжительных ограничений на полеты в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, так и техническими причинами. В совокупности это приводит к изменениям в графике по принципу домино. Задержка одного рейса отражается на последующих. Наиболее ощутима ситуация сказалась на чартерных рейсах из Минска в Анталью и обратно, и из столицы в Шарм-эль-Шейх. Также были затронуты и регулярные полеты. Восстановить расписание национальной перевозчик планирует в течение 1-2 дней. Пассажиров перед выездом в аэропорт просят перепроверять время вылета-прилета на сайтах компании или воздушной гавани. Во время проведения последних звонков столичная милиция перейдет на усиленный режим несения службы. В ближайшую субботу состоятся торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. Сотрудники правоохранительных органов обеспечат охрану общественного порядка на всех площадках проведения мероприятий, включая церемонию возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» и общегородской последний звонок в Минск-арене. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи госавтоинспекции. По всему городу усилят наряды в местах массового отдыха граждан. Масштабное подземное строительство на Орловской в Минске выходит на финишную прямую. Пешеходный переход к Национальному историческому музею планируется ввести в эксплуатацию уже в конце мая. Его длина 37 метров. Ключевое преимущество заключается в том, что строители возводили объект по специальной технологии и перекрывать наземное движение не пришлось. Это второй подобный проект в столице. Первый опыт был при строительстве подземного перехода на пересечении Независимости с улицами Туровского и Калиновского к первому национальному торговому дому. А в Дании власти готовятся отбуксировать с побережья острова Анхольд тушу горбатого кита Тимми. Подготовительные работы уже начались, часть пляжа огородили, журналистов попросили отойти подальше. Внутри животного скопилось много газов и есть риск взрыва. Торопиться местные власти вынуждены еще и потому, что на острове уже начался туристический сезон. Эвакуацией туши займутся местные ученые и ветеринары. Действия координируются с немецкими коллегами и исследовательскими институтами. Граждан призвали не приближаться к останкам кита из-за риска заражения инфекцией.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17.07 на часах уже, начало шестого, как всегда, дорогие друзья. О, уже 17.08. Принимайте приветы.
2: Да.
1: Принимайте приветы от легких будней и от радио Рокс. Все вместе и каждый в отдельности. Спасибо вам большое, что вы выбрали именно наше радио. И в частности, проводите время вместе с легкими буднями. Сегодня день обмена талисманами, и мы решили об этом поговорить. Интересно, вы когда-нибудь с кем-нибудь обменивались талисманами? Вообще, есть ли у вас талисман? Как он у вас появился вообще? И что это за вещь такая?
2: Ну и помогает ли? Самое главное.
1: Это да.
2: Потому что можно себе там что-нибудь напридумать. Хотя мы знаем, что у многих известных людей тоже были талисманы. Мы об этом и рассказывали, еще будем много рассказывать.
1: Ну вот Лора нам написала, всем хорошего дня. Вот такой талисман, маленькая собачка, ездит со мной в машине с 2000 года. Когда мы первый раз приехали в Крым с семьей и сыном, она очень понравилась. Купили, и теперь всегда здесь со мной. Никаких происшествий на дорогах, в путешествиях. Ту-ту-ту. И, кстати, машина все та же, не подводит никогда. Ой, пусть так и будет, привет, собачки.
2: Кстати, злые языки поговаривают, что всей своей красотой и женским магнетизмом Анджелина Джоли обязана своим амулетом. Это украшением в виде змей. Она была беременна в то время и была послом доброй воли ООН. Ездила по странам Африки, и там ей подарили украшение в виде змей. Потому что это покровительница матерей и детей там считается. И вот, похоже, змеи действительно работают. Джоли, кстати, в прекрасной форме и всегда востребована в профессиональном плане. Потому
1: ты мне
2: что...
1: тоже змейку подарил.
2: Я?
1: Да. Посмотри, в какой я прекрасной форме.
2: Да?
1: Да.
2: А что я тебе змейку подарил? Это вон символ материнства и детей. Я что я тогда хотел сказать?
1: Ты сам змея.
2: Я змея, да.
1: Да.
2: Погоду.
1: Вот ты мне змейку подарил.
2: Серьезно?
1: Тоже. Ты даже не помнишь. А я храню. Я веник твой храню. Я змею твою храню. Представляешь?
2: Видишь, как тебе помогают.
1: 20 лет вот это вот я.
2: Я смотрю на тебя и думаю, господи, веники что ли подарить?
1: Что ж ты за человек-то такой, ну? А, ты в смысле веник, мол, выметайся.
2: Нет,
1: отсюда.
2: Ну что ты, зло выметай из своей жизни. А змеи пусть наполняют добром это пространство. Ну что ты, господи. Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что приемники ваши на Радио Рокс настроены. Будьте внимательны и осторожны. Ну и чтобы не было скучно в дороге, от легких будней парочку анекдотов. Встречаются две подруги, одна говорит: «С меня вчера, ну, человек 20, наверное, мужчин не сводили глаз. Просто вот не сводили глаз». А вторая говорит: «Да? А как ты выглядела? Как ты была одета?» «Да, обычно была одета». «А что ты делала?» «Ничего не делала. Парковалась».
2: Да, Сергей прислал анекдот. «Что ты ходишь тут с пересоленным каким-то лицом? Что случилось? Что произошло?» «Роза нашла на моей сорочке след от губной помады». «Это капец». «Да еще какой капец? Третий день ходит за мной, хочу такую же».
1: Хорошо.
2: Ну и, друзья, еще автолюбителям на заметку: силу защиты оберегов, иконок и талисманов можно существенно увеличить с помощью пристегнутых ремней и соблюдения скоростного режима.
1: Вот.
2: А теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Движение в Минске уже достаточно плотное. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 5 баллов. Крупнейшие – на Козлова от Платонова до Независимости, на Купалы – от Маркса до Богдановича и на Бабушкина от села Калядичи до Кольцевой. Стоит Сурганова от Платонова до Независимости, Куйбышева от Кульман до Машерова и Машерова от Куйбышева до Независимости. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Пушкина от Матусевича до Притыцкого, Независимости от Купалы до Площади Победы и Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Затруднено движение по Платонова от Гекала до Козлова, по Красной от Харужей до Машерова и на отрезке МКАД от улицы Скорины до Дачной. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
13: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
14: Радио Рокс.
15: Дурацкий вопрос.
16: Но перед тем есть у нас еще и сообщение. Перед дурацким вопросом, я имею в виду. Наталья пишет: в кошельке есть маленькая лягушка. Говорят, они притягивают деньги. Хочу сказать честно, как она появилась, финансовые вопросы решаются проще и легче. Так, нам нужна срочно лягушка. Подожди, еще, кстати, про кота с махающей лапкой просветили. Видела в одном доме... Вот подобных котов, видно, клиентов приманивают. Ну, наверное. Интересно, приманивают ли на самом деле.
17: Да, Дина поделилась. Спасибо за тему. У меня на каждый жизненный период свои талисманы. Нужен был дом, носила в кошельке изображение с домом. Нужны деньги, ношу советские 3 копейки. Нужен хороший приятный сон, я всегда кладу под подушку янтарные бусы. Люди, надо попробовать. Алена написала...
16: Подожди, интересно, почему 3 копейки советские?
17: Не знаю.
16: А если не советские?
17: Не знаю.
16: Современные. Или может, именно советские.
17: Может,
16: надо?
17: Тоже сейчас найти эти 3 копейки советские, тоже удача, понимаешь? Не у всякого есть. Так Алена поделилась: если детей можно считать удачей, то мои талисманы всю жизнь при мне.
16: Ну вот и здорово,
17: слава Богу. А Маргарита написала, что мой талисман – это вера в меня, моих самых близких людей, а также моя собственная уверенность в собственных силах, что тоже хорошо.
16: Да. Ну что, теперь дурацкий вопрос, друзья. Это анекдот. Но мы будем, так сказать, фантазировать.
17: Но
16: анекдот прозвучит до конца.
17: Да.
16: Ну, да, наверное, прекрасен. Валентина так оценила неожиданно. Хорошо. Значит, вот Валентина сказала: прекрасен, значит, прекрасен. Начинается он так: у пивной палатки. Да. Так вот, двое мужичков собираются выпить. К ним подходит еще один, говорит: мужики, третьим возьмете? Они: как вы узнали о нашей компании?
17: Вот вопрос. Как вы узнали о нашей компании?
16: Ваши ответы шуточные, серьезные, аргументированные ждем в Viber 33-699-102-1.
17: Можно сказать, креативьте на полную катушку. Дурацкий вопрос, дурацкий ответ. И оставляйте комментарии на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
14: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, у пивной палатки двое мужиков собираются выпить. К ним подходит еще один. Мужики, третьим возьмете. Как вы узнали о нашей компании?
2: Хороший вопрос.
1: Хороший вопрос, да. Особенно очень актуальный, когда устраиваешься на работу, да. Владимир пишет, ну, нос с утра чесался. А Лариса пишет, вы что, совсем ку-ку, сорока на хвосте принесла? Опять-таки, сорока на хвосте принесла этой версия Натальи. В том числе женская версия, я так понимаю. А Андрей говорит, ну, Антон с Валентиной по радио сказали.
2: А, тоже правильно.
1: Вера пишет, кстати, у меня советских трешек достаточно, пишите адрес, вышлю. Это, во-первых, во-вторых, узнали по запаху, ветер дул в нашу сторону. Ага. Едвига Ивановна пишет, у любителей выпить, это написано на физиономиях, так и понял. И у самого была такая же. Свояк свояка видит издалека. Да. Василий, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. А Татьяна пишет, удочки в руках, а рек и озер рядом нету. Рыбу в магазине купим. Это по поводу компании.
2: Ясно.
1: Артем, да по вашему выражению лица видно, что вам не хватает. А Дмитрий написал, Афоня, друг сказал.
2: Третьим будешь? Иди домой.
1: Да-да. Что? Он же там, что?
2: Иди домой.
1: Так, Клавдия пишет. Часто в детстве слышал от взрослых соседей, третьим будешь, а я еще и до пяти умею считать. Ну и... Вячеслав пишет. С прошедшим юбилеем все просто, рубля не хватало, это СССР. Не совсем понятно, Вячеслав, с каким юбилеем, с прошедшим?
2: Я полагаю, вот эта история про наши с тобой 20 лет.
1: Нет, так она еще, если сам юбилей, он будет зимой где-то, а так юбилейный год, он продолжается, да. Чего уж уже с прошедшим.
2: Ну,
1: он,
2: да.
1: Так сказать...
2: Идет.
1: С идущим юбилеем. Спасибо, друзья. Ну, вот такие ответы по поводу, откуда вы узнали о нашей компании. Да, спасибо, друзья, за активность.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Только по 31 мая в золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11.

0: 15 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8-20-10-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошик». Завжди тут цены цуд. Сыр «Белорусское золото» 13,59 за килограмм.
5: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
6: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: В городе очень серьезные пробки. Самая крупная на Ванеево, от Долгобрудской до Партизанского проспекта. Здесь можно провести около 20 минут. Стоит Независимости от площади Победы до городского вала, Кабушкина от машиностроителей до Партизанского проспекта и Первомайская, Ульяновская от Чапаева до Ленина. По возможности лучше объезжать отрезок кольцевой от Нестерова до Ваупшасова, Козлова от Ботанической до Золотой Горки и Романовскую Слободу городской вал от Мельникайте до Независимости. Затруднено движение по Партизанскому проспекту от Шоссейной до Ангарской, по Ленина, от Интернациональной до Ульяновской и по Кидышко от Волгоградской до Филимонова. Также сложно на Смоленской от Захарова до Ленина, на Пушкина от Тимирязева до Ольшевского и на Бабушкина от села Калядичи до МКАД. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: 1 июня в Витебске. Объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские. На улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярко. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotus-vitebsk.by.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила фильтров. В каждой деталі.
5: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтери грошей. Увесь май за звичайні покупки отримлівайте шанс виграти автомобіль 50 тисяч, 25 тисяч рублів, 25 призов по 5 тисяч рублів і ще 3 тисячі призов. Грошей там накупляйте, авто де гроші вигравайте. Рекламна гульня «Щасливий кошик Тур 8» з 1 мая по 13 жнівня 2026 года. Подробязні ігра кропка грошик кропка бай. Телефон плюс 375 44 788 80 26.
6: Радіо Рокс.

0: Легкие будни.
1: Друзья, ну и прежде чем распрощаться, еще несколько историй. Вот, например, оказывается, у гениального итальянского тенора, который обладал поистине необыкновенным талантом, у Лучано Паваротти, оказывается, ему тоже нужен был талисман. Он перед очередным выступлением в миланском Ла Скала всегда пользовался монеткой, которую клал к себе в ботинок. Угу. Никогда не выходил без этой монетки. Для него была плохая примета. Ну вот тоже, как себя настроишь, а с другой стороны, вот не найдешь ты в данный момент эту монетку. Или над тобой какие-нибудь, в кавычках, добрые коллеги решили подшутить.
2: Есть такое, да. Ну, и не что? Зря говорят, что не надо привязываться, но тем не менее, вот это когда дает какую-то силу и поддержку, почему нет? Галина написала, у меня есть талисман, ребята, только на удачу. Пятилепестковый цветочек сирени. Хорошо. Да.
1: А между прочим, себе. У Брэда Питта, Шарон Стоун, Ричарда Гира и у многих других звезд, оказывается, есть талисман в виде глаза. Талисманы, украшения в виде глаз были в ходу еще в Древнем Египте. И, в общем-то, и в наше время они считаются одним из самых мощных оберегов от порчи из глаза. Ну вот я уже называл людей, у кого в коллекциях есть такие обереги.
2: Я думаю, у наших слушателей многих есть такие, кто ездил отдыхать куда-нибудь и в качестве сувенира привозил. Юрий написал, у меня есть девушка, повязала красную нить на запястье. Супер.
1: Да, только ее ж надо как-то там активировать. Ну, значит, для кого-то талисманы действуют, кто в них верит, и для кого-то не действуют, кто в них не верит. А может и действуют, но только тот человек не обращает на это внимания и не признает.
2: А может и не знает, и никогда не пробовал. Но тем не менее, дорогие друзья, талисманы — это такие овеществленные кусочки веры. Как говорится, молчаливые хранители и якоря для наших лучших воспоминаний. Они, естественно, связывают нас с какими-то трогательными, важными моментами, дарят тепло и поддержку в трудные времена и, конечно же, притягивают удачу. Так что спасибо всем огромное, говорят легкие будни, и традиционно на удачу. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шмидт.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Билд. А при этом он подчеркнул, что страна не намерена втягиваться в войну с Украиной. Произойдет это только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. Тогда сразу получит ответ всеми видами орудия, сказал глава государства. В Минске маршрутка с пассажирами врезалась в столб. ДТП произошло на Орловской. Аварийную ситуацию создал 27-летний водитель легковушки, который пытался перестроиться, не убедившись в безопасности маневра. Водитель маршрутного такси пытался уйти от столкновения и выехал на тротуар, где врезался в фонарь. В результате 5 пассажиров маршрутки были доставлены в больницу для обследования. Водитель после осмотра медиками от госпитализации отказался. Стала известна первая соперница Арины Сабаленко на Ролан-Гаррос. В первом круге она померяется силами с Джессикой Бузас-Манейро из Испании. Они уже дважды встречались на соревнованиях в прошлом году, и оба матча остались за белорусской. Добавлю, поединки основной сетки теннисного турнира серии «Большого шлема» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующей победительницей открытого чемпионата Франции является Кори Гауф. В финале американка оказалась сильнее Сабаленко. Минский тракторный завод готовится отметить свое 80-летие с серией масштабных мероприятий, первое из которых состоится уже 29 мая. С 11 утра на территории предприятия развернутся выставка техники, интерактивные зоны, а также фуд-корт. На Призаводской площади гостей ждет музыкальный фестиваль, в афишу которого включены танцы тракторов, выступления ансамбля «Песняры», групп «Розовые розы», «Скайнет», «Парад планеты других», а хедлайнером вечера станут «Иванушки Интернейшнл». Завершатся гуляния ориентировочно в 23:00 красочным фейерверком.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: наши песни.
1: Крыльями машет и взлетает высоко, высоко, высоко. Птица, что хочет.

0: Дорожная обстановка.
1: В Минске по-прежнему 8-бальные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая крупная на отрезке кольцевой от Раубичской до Независимости. Здесь можно провести более получаса. Стоит участок МКАД от дороги в Дрозды до Притыцкого, Академическая Сурганова от переулка Козлова до Независимости и Колоса от Красной до Калинина. По возможности лучше исключить из своих маршрутов пересечение Орловской и Пушкина от Победителей до Ольшевского, кольцевой от Нестерова до Ваупшасова и Независимости от площади Победы до Ленина. Сложно на Бедуле Первомайской от Козлова до Пулихова, на Червяково-Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной и на Козлова от Платонова до Независимости. Затруднено движение по Купалы от Маркса до Богдановича, по Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и по Ленина от Богдановича до Кирова. Будьте внимательны и берегите себя.

понятно, пыльных улиц князья. Хоть на день, но обратно возвращайтесь, друзья.

0: всех вышел на дорогу встречать.
1: Реклама.
0: Белавтомаркет.
1: Продажа авто.
0: Белавтомаркет.
1: Срочный выкуп.
0: Белавтомаркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
4: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Радио «Рокс».

закончены дела, вечер будний, чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно, без тебя я больше не могу.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Спасибо, мама, что я родился в краю заплаканных берез, за то, что ангел мой хранитель меня как мог по жизни нес. Когда я с дуру ошибался, нет-нет, заглядывал в окно. Я верю, но боюсь признаться,

будущее станет прошлым, и в память временам хорошим не расплескать бы эту доброту. Мой ангел, он меня не предал, в больничной духоте проведал, и я ему не раз.

узнаю то, что я был, я есть, и я еще побуду здесь.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно.
4: Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
7: Только по 24 мая у дискаунтера грошек. Завжди тут цены цуд. Чипсы «Лейс», сыр, сметана и цибуля. 3,99 за 140 граммов.
4: Подробности на сайте грошек.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
8: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
9: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
11: 23 и 24 мая в Каменце.
12: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-40.
13: Радио «Рокс».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Белл Авто Маркет.
2: Продажа авто.
1: Белл Авто Маркет.
2: Срочный выкуп.
1: Белл Авто Маркет.
2: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

Может, в сутках 25 часов, может, медленно часы стучат. Улыбнется тихо почтальон, прочитав мой телеграфный бланк. Вспоминая солнце и весну, загрустила роза в хрусталь.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.
3: Турий, однако, попал в нашу страну. Вильнюс же не предпринял действий по недопущению проникновения аппарата на территорию и не предупредил вовремя белорусские вооруженные силы, поэтому Минск заявил Литве решительный протест и потребовал провести разбирательство, предоставить подробную информацию об обстоятельствах инцидента и принять меры, чтобы такие случаи не повторялись. В столице за 4 месяца этого года построили 1100 квартир. Как отметили в Главном статистическом управлении столицы, 30% нового жилья получили граждане, стоящие в очереди на улучшение условий. При этом свыше 20 тысяч квадратных метров из этой доли возвели с господдержкой. В целом город обеспечил более 10% республиканского объема ввода жилья за январь-апрель. Яркое убранство наденет Минск к лету. Столицу украсят более миллиона цветов. Параллельно городские магистрали и жилые кварталы дополняют декоративными кустарниками. Украшают не только главные проспекты, но и небольшие улицы. Вдоль разделительных полос пестрят около 8 тысяч кашпо с цветами. Вместе с однолетними растениями высаживают и многолетники. Цветы будут радовать жителей и гостей Минска до осени. После их сменят хризантемы. Но с наступлением первых заморозков специалисты сделают акцент на хвойных. А власти Великобритании нашли способ, как бороться с продовольственной инфляцией. Минфин намерен заставить супермаркеты добровольно ограничить цены на продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца и молоко. Взамен им пообещали смягчить несколько требований по упаковке и по ассортименту нездоровой пищи на прилавках магазинов. Руководители торговых сетей на это предложение отреагировали, мягко говоря, негативно. Они назвали инициативу абсолютно нелепой, тем более, что страна уже переживала подобный опыт в 70-х годах прошлого столетия. Тогда из-за высокой инфляции и нефтяного кризиса правительство ввело меры контроля за стоимостью ряда продуктов, но в итоге они были признаны неудачными и их быстро свернули.
2: Погода.
3: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
2: Добрый вечер. Радио.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, я с вами, все хорошо, однако может быть еще и лучше. Я понимаю, конечно, что сегодня пока еще четверг, но зачем же торопить события? Всему свое время. Удовольствие от ожидания, например, приятного события надо растягивать. А то как-то все сразу за один день и считай все. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Иногда ожидание праздника бывает даже лучше, чем сам праздник. Вот сегодня и сейчас мы дружно провожаем четверг, а завтра у нас долгожданная майская пятница. Поэтому какой будет пятница, ну и все последующие выходные, надо думать уже сейчас, сегодня, вечером в четверг. Готовить себя, так сказать, морально, но и о людях не забывать. Вот помнить надо и о событиях по личному календарю. Если сегодня есть повод что-то отметить, надо это сделать правильно, от всей души на всю страну. Вы на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс», и в ближайший час в нашем эфире вечерняя народно-поздравительная программа «Был бы повод». В рамках этой программы я буду передавать ваши душевные поздравления, изящные комплименты и музыкальные приветствия вашим близким людям. На раздаче музыкальных презентов сегодня буду я, Александр Барский. Всем здравствуйте. Ну а принимать все эти прелести жизни в виде сообщений будет наш эфирный вайбер Рокса. 8033-6 99-102 и 1. Определяйтесь с хорошими поводами прямо сейчас и активно пишите к нам в программу «Был бы повод». Через несколько мгновений мы начнем. Всем доброго и приятного вечера. Слово певцу Вадиму Доморощину. Всему свое время.

0: из песен мир тесен. Рокс.
1: Был бы повод.
2: Итак, в добрый путь. Начинаю программу «Был бы повод». Вот сообщение в числе первых. Игорь прислал к нам вайбер. 8033-699-1021. Хотим поздравить на всю страну с юбилеем. Замечательную, любимую для кого-то маму, для кого-то тещу и бабушку. Все это в одном очаровательном лице Ольги Александровны Хрущевой сочетается. А Ольга Александровна живет в городе Шклов. И там сегодня отмечает свой праздник души и тела. Сегодня в этот праздничный для всех нас день, дорогая Оленька. Кто тебя знает, мы хотим сказать тебе самые теплые, искренние слова на всю страну. И пожелать крепкого здоровья, которое пусть никогда не подводит. Сил побольше, которые не иссякают, но и радости, которая будет постоянно жить в твоей душе. Ты для нас не просто мама, теща и бабушка, а настоящий источник любви и энергии. Да? Пусть жизнь радует тебя приятными сюрпризами. Ну, а мы будем стараться не подводить тебя, тоже радовать, но и по возможности делать тебя счастливой. Оставайся в свои 55, прекрасный возраст. Самый-самый прекрасный, самый улыбчивый, самый заботливый, в общем, самый-самый для нас неповторимый и очень даже необходимый. С днем рождения, с юбилеем, дорогая наша Оленька, она же Ольга Александровна, дочь Катерина, зять Игорь, внучки Софии, Яна Поздняковы и Валерий Курас присоединяется.
3: Какой-то странный шорох, и ведь глаза не в шорох. Я задаю себе вопрос.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: А вот Лилия пишет в программу «Был бы повод». Вы знаете, сегодня в нашей семье праздник, потому что мы отмечаем день рождения моего сына, которого зовут Павел, Павел Кевляк. И мы нашей большой дружной семьей поздравляем его на всю страну. Пашенька, желаем достижения тебе всех намеченных целей и даже больше. Никогда не стой на месте, иди только вперед. Все мечты обязательно сбудутся. Вот мы тебя хорошо знаем, поэтому знаем, что все будет в порядке. Желаем тебе нескончаемого вдохновения и упорства. Это очень важно в жизни. Пусть тебя окружают только достойные люди, которые будут надежной опорой и поддержкой. Развивай все свои способности. У тебя большой потенциал. Несмотря ни на что, у тебя все получится. Желаем тебе любви, вдохновения, удачи, ну и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. И принимай от нас, от Радио Рокс и Сергея Матвеева, это певец такой, музыкальный подарок. «Своя дорога». Хорошая песня для вас.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Я здесь, я с вами. Продолжаю народно-поздравительную программу «Был бы повод». 8033-699-1021. Номер нашего неустанного вайбера принимает ваши жизненные поводы, хорошести, приветствия, комплименты в адрес самых достойных людей нашей страны. Вот пишет Людмила. Добрый вечер, Люда. Значит так, Людмила Курлович, так официально, как телеграмму пишете, Людмила, хочет. Жизнь продолжается, Людмила. Если вы хотите, то давайте поздравим вашу очень близкую подругу с днем рождения. А зовут мою близкую подругу, пишет Людмила, Ирина Шаланкевич, когда-то Мотолыцкая. Хочу поздравить тебя, дорогая моя Ирочка, и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, всех земных благ, исполнения всех желаний, тепла душевного, женского счастья качественного, чтобы душа улыбалась, глаза от этого счастья горели, ну и, конечно же, всего самого необходимого для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. Пусть все это будет в твоей жизни, Ирочка, дорогая моя, с днем рождения. А вот Валентина пишет. Вы знаете, я тоже хочу поздравить для меня близкого человека. Это жена моего брата. У нее сегодня день рождения, и она уже много лет как стала для меня вот как сестра просто. Родной душой. Зовут ее Ольга. Ольга Юльевна Лупиченко. Дорогая Оленька, я поздравляю тебя от всей души, от всего сердца, искренне, с днем рождения. Я очень рада, что в моей жизни есть такой замечательный человечек. За это время ты стала для меня не просто близким человеком, а подругой, да, родной сестрой, можно сказать. Спасибо тебе, Оленька, за твою душевность, за твою теплоту и за поддержку. Главное, вовремя. Желаю тебе крепчайшего здоровья, огромного женского счастья, гармонии во всем. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками, отличным настроением. Не печалься в пустяках, просто знай, что если что, рядом будем мы, которые тебя поддержат. Это Валентина и ее большая дружная семья. Вот так поздравили, мне кажется, очень красиво и даже убедительно. Поэтому, Ольга, вот с этого мгновения... Ой, готовьтесь. Все в вашей жизни будет просто великолепно, и все вам будут завидовать. Готовьтесь к этому. А пока вот эта песня от Виктора Дорина.

0: Макс, душа компании. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Сегодня настоящий разгуляй, можно сказать. Водят хороводы, поднимают бокалы, все за здоровье Вячеслава. Есть такой человек, вот Марина пишет. Радио Рокс, обожаемый, любимый, здравствуйте. Марина, и вам привет огромный. Сегодня у нас в семье праздник. Мы отмечаем день рождения нашего любимого мужа и папочки Вячеслава Федоровича Коломийца. 53 года всего-то исполнилось. Еще столько же, постолько же, 5 на ум пошло, Вячеслав Федорович. В общем, будете жить долго, в здравии, в согласии, в радости. Дорогой, горячо любимый муж и папочка Славик. Самый лучший в мире. С днем рождения тебя поздравляем. Спасибо тебе за любовь, за заботу, которую ты нам даришь. Мы желаем тебе здоровья крепкого-крепкого. Это в наших же интересах. Спокойствия и долголетия. Ты для нас, вот очень важно, чтобы ты чувствовал себя счастливым человеком, который готов свернуть горы для своей семьи, ну и для дальнейшей жизни. Для этого мы желаем тебе бодрости, успеха и целеустремленности. Никогда ни перед чем не останавливайся. Мы всегда будем за тебя просто горой, ну и рядом с тобой, если понадобится. Пусть тебя никогда не посещают разочарования и тоска. Тоже будем стараться для того, чтобы ты не был в печали. Ну и пусть каждый твой денечек радует тебя приятными сюрпризами, вдохновляющими событиями, вот такими, как сегодняшний день рождения. Это праздник для всех нас, да? Правда? Мы тебя очень любим и очень ценим. А кто такой влюбленный в вас, Вячеслав Федорович? Ну, сердце должно подсказать. Что он вам шепчет?
2: Марина.
1: Да, это жена. А также доченьки Лерка и Дашка вот так вас поздравили. А еще, если вы не против, присоединяется еще одна персона талантливая. Елена. Тю, кто такая? Максимова. Она для вас поет песню.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс. Был бы повод.
1: Наталья пишет. Вот Наталья дружит с календарем, это чувствуется. Потому что регулярно его листает. А там не только время восхода, время заката, продолжительность дня, что можно сегодня стричь ли волосы, стричь ли газон или садить какую-то рассаду. А сегодня еще обозначен Международный день чая. Ну, тут сам Бог и календарь, Наташа, велел. Сегодня вам

толк в чае, это моя Лариска Геннадьевна. Умеет правильно его заварить. Тот дозванивается непонятно зачем. 69-117. Зачем? Чайку уже хлебанул. Спасибо. Помогли вести программу. Не надо сюда дозваниваться. Надо только писать, как это сделала Наталья. Так вот, продолжаю. Моя Лариска Геннадьевна знает толк в чае, умеет правильно заваривать, добавляет разные травы. Получается такой вкусный напиток. Душистый, ароматный и очень полезный. Надо заварить. Большой привет передаю ей с помощью Радио Рокс. Пусть не подводит здоровье и ладятся все дела. Хорошую песню сестрички Ларисе Геннадьевне обязательно поставим. Не факт, что там будет про чай что-то петься, но песня будет хорошая, можно даже потанцевать. А вот пишет нам Светлана. Сегодня празднует свой день рождения прекрасная девушка, моя родная, моя доченька. Кристина Гордейчик, девочка моя, золотая. Я хочу поздравить тебя и пожелать тебе сегодня вообще всегда счастья. Желаю всегда принимать верные решения и чтобы у тебя все получалось. Пусть тебе удается добиваться своего. Пусть твоя настойчивость всегда приводит к победе, к вершине успеха. Пусть ангелы неустанно следуют за тобой, тебя оберегают, и пусть в твоей жизни будет много радости, благополучия. И, конечно же, взаимной любви, окрыляющей. Желаю встретить на своем пути свою половинку. Ну, а я всегда помогу, я всегда поддержу, всегда буду рядом, знай это. Радость моя, будь счастлива. Я рада быть твоей мамой, очень люблю тебя. Ты самая лучшая дочь в мире. Будь здорова, любима и неотразима. С днем рождения, Кристиночка, дорогая моя. Ну и принимайте музыкальный подарок от Ярослава Сумишевского. «Малиновой ночи». Кстати, хорошо идет под чаек. Между прочим, я пробовал, да, знаю это.

если очень хочется, все получится. Радио «Рокс». Песни нашей страны.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, это хорошо, наверное, что есть такая программа. Хорошо, правда? Ну, я еще не разобрал. Если вам хорошо, значит хорошо. Тереза пишет. Тереза, добрый вечер. Хочу на всю страну поздравить любимую доченьку, мамочку, жену, сестру из города Гродно. Все это сочетается в светлом лике Ирины. Ирины Шляжес. У Ирочки сегодня день рождения. Она находится с самого утра в отличном расположении духа. Все получается у нее. Принимают подарки и поздравления. Да, вот сегодня желаем вам, Ирочка, здоровья крепкого, счастья, любви, радости, благополучия, всего самого-самого доброго, хорошего. Вот в это самое доброе, хорошее Тереза, видимо, включает то, чего не хватает вам для того, чтобы почувствовать себя самодостаточной и счастливой женщиной. Хотя, мне кажется, все у вас есть, Ирина. Все есть. Так, Юля пишет. Что хотите, Юля? Хочу передать поздравления в город. Есть такой Давид-городок, это Брестская область. Там живет моя подруга замечательная. Вы знаете, так получилось по совместительству директор. Директор Давид-городокской средней школы номер 2. Это же Наталья Владимировна Свиричук. Наталья Владимировна, вот великолепнейший человек. Смотришь и любуешься. Отличный руководитель. Самый добрый педагог, между прочим. Вот жаль, что в моей жизни такой самый добрый педагог однажды, как Наталья Владимировна, и не встретилась. Может, я по-другому бы уже начал жить? А где был бы, не знаю. Ну, ладно, продолжаю. Это самый настоящий, самый искренний друг. Это Наталья Владимировна, правда. Дорогая моя, я хочу поздравить тебя на всю страну. От всей души желаю тебе оставаться собой. Такой же замечательной. Быть любимой, ну а самое главное, счастливой. Здоровья тебе крепкого, уюта, добра, денег, любви. С днем рождения тебя еще раз поздравляю. Пусть все знают, что есть такой самый добрый педагог Наталья Владимировна Свиричук. А еще хочу, знаете что, передать привет Наталье Владимировне из Могилева. Девушки, привет, поздравления. И вот эта песня замечательная, мелодичная. Андрей Весенина, «А ты как весна».

час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Народно-поздравительная программа.

Продолжаю программу «Был бы повод». Ирина пишет. Вы знаете, на днях у меня и у моей подруги Валюши Гончаровой из Дзержинска вот случились дни рождения. Мы давно уже дружим. Я, Ирина, предположу, что вместе с Валюшей вы отмечали свои дни рождения, вот так объединились, в уютном месте встретились, близкие, друзья, все замечательно. Вот мы, знаете что, жены пограничников, поэтому хотим поздравить и наших мужей, а также всех бывших настоящих пограничников с наступающим праздником. Ирина, как у жены настоящего пограничника, спрошу вас, когда или сколько дней пограничника в году? Ирина, правильно. 365 дней пограничника в году. Это не я придумал, кстати. В общем, всех с праздником, наступившим, наступающим. Пусть все у всех будет хорошо. Крепкого здоровья и побольше радостей. Юрий пишет. Я хочу поздравить любимую жену и маму, между прочим, 6 детей. Юра постарался, молодец. Это Татьяна Костюк из города Столбцы. Танечка, дорогая моя, любимая, ненаглядная, драгоценная, я хочу поздравить тебя с праздником, пожелать терпения, здоровья и скорейшего равновесия в жизни. Это вы, конечно, интересно, Юра, завернули равновесие в жизни, скорейше. Но тут, я так полагаю, поскольку вы муж Татьяны и отец, так сказать, 6 детей, от вас тоже многое зависит, чтобы это скорейшее равновесие в жизни Татьяны Костюк наступило. И вашей тоже. Татьяна пишет. Хочу поздравить Лизу Галонскую из города Мосты с днем рождения. Хочу пожелать успехов во всем, везде, всегда. Побольше верных друзей, подруг, приятных людей в окружении, здоровья крепкого, счастья, любви, исполнения всех самых-самых заветных желаний и многих жизненных перспектив. Вот уже почти 50 минут идет программа «Был бы повод», а у нас еще не звучало ни одной песни Стаса Михайлова. Непорядок? Надо исправляться!

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Валентина пишет, куда-то торопится, поэтому экономит в буквах. Настолько, что даже забыла указать фамилию мужа. Но не беда. Передаю привет любимому мужу Сергею. Вот теперь все Сергеи гадают, какая Валентина поприветствовала. Интрига, тоже хорошо. Будет над чем поразмышлять этим вечером майским. Анастасия пишет, вот тут все понятно. Настя, спасибо за внятность. Вот пишет что, Анастасия. Хочу поздравить дорогого любимого мужа и папочку. Александра Захаренко из города Белыничи с днем рождения. Милый мой муженек, Сашенька, пусть все складывается в твоей жизни так, как ты этого хочешь. Я знаю, ты это заслужил. Пусть не жизнь диктует тебе правила, а ты, вот да, имей такую, так сказать, наглость, смелость и даже дерзость. Сашенька, я желаю тебе, дорогой мой, здоровья, обязательно крепкого, уверенности в будущем и оптимизма. Ну, ты же понимаешь, мы связаны одной ниточкой с тобой. Будет хорошо тебе, будет хорошо и мне, потому что мы семья. Я желаю тебе оставаться смелым, амбициозным мужчиной, защитником и опорой нашей семьи. Успехов тебе, любимый, только приятных сюрпризов судьбы. Любящий тебя сын Ваня, доченьки Алиса и Василиса. Ух ты, класс! Как на подбор. Алиса, Василиса. Может, даже песню сочинять. Ну и жена Анастасия. Замечательное поздравление. Александр, счастья, берегите семью, себя берегите. Ну и пусть все складывается у вас в жизни самым наилучшим образом. Музыкальный подарок принимаете еще от одних голосистых девушек. Это Ирина Билык и Ольга Горбачева, которые завершат программу «Был бы повод». А у меня что? А у меня на сегодня всего. Прощаюсь с вами до завтра. Пятница, 7 вечера. На Роксе обязательно услышимся.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

40 лет, жизнь только начинается. Значит, 45 тебе всего лишь только 5. И пусть твоя душа опять по-детски улыбается. Ты скоро в жизни кое-что начнешь соображать. Чем старше станешь телом, тем крепче будешь духом. Как же вы прикажете?

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

вчера. Остались раны, их залечат лишь года. Незримой нитью все, что связано с тобой, оборвалось, и одиночество стеной. Осталась повесть с оборвавшейся строкой. Глоток любви был горький мед для нас с тобой.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Рокс.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Я знаю, ты для меня на свете самая родная. Твое имя как молитву повторяю. И не признаюсь, как я по тебе скучаю. Я знаю, моя единственная строка.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.

Как быстро годы заплетают кружево, незримый кто-то расписался сединой. Как скоротечно время, будто день за два, хотя душа еще не тронута весной. И вроде жил, как все, и вроде бы любил. Друзья, как дым, подруги, пепел от костра. Все меньше радости во мне, все меньше

Мы все, как дети, упорхнули из гнезда, оставив где-то недосказанность и грусть. Звони все реже, вспоминая иногда, у нас своя дорога, что тут скажешь, пусть. Все чаще хочется остаться с коньяком и на двоих делить бокал, опустошая.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. С IPM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Она не знает, как себя вести. Когда гляжу я на нее в упор, она считает, разошлись пути. А я иду судьбе наперекор. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые.

спала. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые.

Она не знает, что ответить мне. Она не верит в глупые мечты.

Плывут облака, словно вата пушистые. И в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный. А мы просто так помолчим, вспомним прошлое.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Днем без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Завтра в Гомеле плюс 27, в Могилеве 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

закрытом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук,

я давно, почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук и слышишь.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Радио Рокс. Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Погляди мне в глаза, положи мне ладони на плечи, и пускай отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья. Твоя любовь, моя броня,

Будет лучшим подарком мне эта минута твоя. А вокруг суета, и какое-то все не такое. И пускай отлетит все, что в мире не

песни, что выбирает

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine, ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: MaxLine.
3: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

будто жизнь не напрасна. Очень хочется знать, что и ты в меня веришь, родной. Очень хочется верить, что прожита жизнь не напрасно. Очень хочется знать, что и ты в меня веришь, родной.

зачем теперь слезы? Не надо, не плачь. И так на душе моей пусто.

0: если очень хочется, все получится. Радио Рокс.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

ужин, остался я один. Раньше пройти со мной под ручку было за честь. Раньше

дружу, только я и ты. Мы вдвоем бредем по пляжу, мы вдвоем бредем по пляжу, только я и ты.

Тверской автомобиле. В окнах мир неоновых огней льет свет. Чашка кофе на столе остыла, и полпачки сигарет

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Хорошо мне, словно из глаз твоих, мир весь соткан. Только приходишь ты лишь во сне, горько скучаешь луною в окнах. Сердце я в муках своих гублю, сны о тебе разгадать пытаюсь. Просто я просто тебя люблю, в звездах ищу.

Я жил себе, как жил, повеса и гуляка, но гороскоп открыл мне, чуваки, что мы не шантропаты, понял, а знаки зодиака. Стрельцы.

Вчера, допустим, дали в рыло, то это по велению планет. Луна в весах, а я в трусах, грущу, пью чай с лимоном. Мне гороскоп мой пи...

советовал мне в среду путешествовать с женой. Ну, если я куда поеду, так от дома до пивной. На работе будет счастье и влечение к труду. И будьте ласковей с начальством, что имеется в виду. Эти звезды оборзели, у меня астральный стресс. Приключения в постели, что бы это значило? Приключения в постели, приключения в постели. Ну, наверное.

какой-нибудь в Венере, ходи потом, лечи трихомоноз. Я звездовод, я звездовед, я стал уже маньяком. Я сам составлю гороскоп и глазом не моргну. В окно я глянул, во дворе все знаки зодиака. Мои соседи ходят там, вот с них я и начну. Кто каким родился знаком, угадаю я и так. Он дед, всю жизнь на даче раком. Ну понятно, что он рак. Люська, та пока что дева, ну выйдет замуж, дайте срок. И пойдет она налево, муж кто будет? Козерог, вот бандитка,

0: Из сердца мироздания мне говорит в космической тиши: дитя мое, дитя, ты веришь в предсказания?
1: Дурак ты! Лучше песню напиши. Раз, два, три!
2: От души и для души. Рокс.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.